Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской республики, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший на день голосования возраста 35 лет, владеющий государственным языком на уровне выше среднего, согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской республики, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за исключением преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, совершенных по неосторожности, случаев отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.

0: Строо жок. Керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: В Кыргызстане 12 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк КСИБИ. КСИБИ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСИБИ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСИБИ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 8 октября, прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщили в администрации президента. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. У трапа президента встретил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. 8 октября в рамках консультативной встречи лидеры стран обсудят актуальные вопросы регионального взаимодействия, дальнейшее укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, а также взаимодействия в сферах энергетики и экологии. 9 октября президент Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств СНГ под председательством Республики Туркменистан. Главы государств рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в рамках Содружества и дальнейшего совершенствования механизмов многостороннего взаимодействия. Для клинической больницы управления делами президента в ближайшие годы построят современный 12-этажный медицинский корпус. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Асымалиев на мероприятии, посвященном 80-летию учреждения в государственной резиденции Аларча. По его словам, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта нового корпуса. Касымалиев отметил, что с 2021 года ведутся работы по обновлению материально-технической базы клинической больницы и оснащению ее современным медицинским оборудованием. Он также подчеркнул, что в хирургическом отделении больницы ежегодно проводится более 800 операций, и высоко оценил труд врачей, выполняющих сложные и высокотехнологичные хирургические вмешательства. Председатель кабинета министров добавил, что 80-летняя история клинической больницы связана с трудом нескольких поколений врачей, и поздравил коллектив с юбилеем. Для лесной службы при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора приобретены 55 комплектов компьютерной техники с принтерами, 559 планшетов и дроны. Как сообщили в Минприроды, компьютерная техника позволит улучшить организацию рабочих процессов, ускорить ведение дела производства, расширить использование электронной отчетности и повысить оперативность обработки служебной информации. В городе Баку в эти дни проходит чемпионат мира по дзюдо. В пятый соревновательный день 8 октября будут разыграны очередные два комплекта медалей среди мужчин и женщин. От Кыргызстана будут выступать два спортсмена – Эрлан Шеров и Даниар Мелисов, которые будут бороться за медали весовой категории до 90 кг. Начало схваток предварительного раунда в 12 часов 30 минут по бишкекскому времени. Шеров является бронзовым призером чемпионата мира 2024 года, а 2 октября он завоевал серебро азиатских игр в Японии. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 44 тыин, 1 евро 97 сомов 92 тыин, 1 российский рубль 1 сом 2 тыин, 1 казахский тенге 19 тыин, 1 китайский юань 13 сомов 4 тыин. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Ошской области дожди, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха: Чуйская область плюс 15-20, Таласская область плюс 13-18, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 19-24, Сыкульская и Нарынская области плюс 14-19. В Бишкеке осадков сегодня не ожидается, днем плюс 17-19.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
2: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
3: Үй үй-бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
2: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй-бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
4: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
5: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден түзгө чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берганга.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык, ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар, анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
8: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
11: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник. вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Биринчи радио. Добрый день, в эфире программа «Радиоклиника» на Биринчи радио. В студии находится сегодня Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльвира Мединова. Ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается Всемирный день сердца. Его главная цель – это привлечь внимание к профилактике и своевременному выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, которые сегодня остаются одной из главных причин смерти и инвалидности во всем мире. По данным международных организаций, ежегодно такие заболевания уносят более 20 миллионов человеческих жизней. Болезни сердца и сосудов могут долгое время развиваться практически незаметно, а первые тревожные симптомы люди нередко списывают на усталость, стресс или возраст. Повышенное давление, высокий уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, курение, неправильное питание и хронический стресс могут повышать риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Как понять, что ваше сердце нуждается в помощи? Какие симптомы нельзя игнорировать? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с заведующей отделением острого инфаркта миокарда Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирахимова Асель Укуновой. Добрый день, Асель Асамбаевна.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели уважаемые. Рада вас всех приветствовать.
11: Я как раз вас тоже поздравляю с прошедшим праздником, да, с Всемирным днем сердца. Расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день какую роль... Мы, конечно, все знаем, что сердце занимает самую основную роль в жизни и вообще в жизнеобеспечении организма человека, да, но на самом деле, вот, может быть, не все, да, ощущают или, может, в позднем возрасте, да, то, насколько нужно вообще свое сердце беречь в течение всей жизни. Вот тоже такой первый вопрос. Расскажите на сегодняшний день вообще, как ситуация обстоит с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране. Мы знаем, что многие годы говорится о том, что на самом деле действительно очень много заболеваний регистрируется, да, и, к сожалению, на таких самых последних стадиях, когда люди не обращают внимания на вот какие-то более-менее первые симптомы, да.
12: Да, такой очень интересный, очень важный и очень такой обширный вопрос. Вообще заболевание сердца, День сердца, который празднуется у нас 1999 года, это очень важное событие для всех кардиологов, не только в Кыргызстане, но и во всем мире. И выделили специальный день для того, чтобы сделать акцент на то, насколько важно иметь здоровое сердце. Вообще существует так называемая концепция 8 параметров здоровья. Она разработана еще Американской ассоциацией сердца для того, чтобы оценить и поддержать сердечно-сосудистое здоровье и в общем долголетие. Оно делится на две большие группы. Так называемые привычки образа жизни и медицинские показатели. Звучит так все очень так серьезно, все очень строго, но на самом деле, если рассмотреть привычки образа жизни, первое – это относится к питанию. Питание – это соблюдение сбалансированного рациона. Нельзя никогда уходить в какие-то крайности. Сбалансированный рацион с упором именно на цельные злаки, на овощи и фрукты, то, чего у нас достаточно в нашем регионе, на орехи, на бобовые, на полезные растительные жиры с минимумом соли, сахара и так называемой переработанной пищи. Вообще вся переработанная пища, она, к сожалению, содержит огромное количество консервантов, огромное количество соли. И даже если вы посмотрите в составах, даже в сладких печеньях, если вы посмотрите состав, там будет указана соль. Соль там играет роль консерванта. Mm-hmm. Следующий параметр так называемый образа жизни – это физическая активность. Как бы мы ни утверждали, что мы достаточно физически активны, что мы целый день на работе двигаемся, к сожалению, такой физической активности недостаточно. Для того, чтобы организм, сердце и сосуды наши тренировались, необходимо 45 минут именно непрерывной физической нагрузки. Если вы целый день на ногах, вы прошли там, с одного кабинета там, или там, в одно место, встали, все, тренирующий эффект физической нагрузки, к сожалению, не развивается. И поэтому есть четкие рекомендации. не менее 150 минут умеренной физической нагрузки. Умеренная физическая нагрузка – это быстрая ходьба и плавание. Или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Интенсивная нагрузка приравнивается к бегу. Это для взрослых людей.
13: 150 минут – это в неделю?
12: В неделю. В неделю, да. И это, если разделить на хотя бы 5 дней, то это не так много. Но должны быть регулярные физические нагрузки. Отказ от табака. Все наши слушатели, я думаю, уверены, что знают о вреде табака, который наносит курение именно на легкие. Чем больше пациент выкуривает сигарет, тем выше риск развития рака легких. Но самый главный и основной вред курения наносится сердечно-сосудистой системе. То есть курение – это основной и самый, один из самых главных факторов риска развития инфарктов и инсультов. Посредством чего это происходит? Как табак влияет на наше здоровье, на здоровье сосудов и сердца? Табак и его составляющие, а мы знаем, что в курении, когда человек курит, он получает не только никотин, но он получает около 150 канцерогенов. И эти канцерогены, они повреждают сосудистую стенку, они повреждают сосуды. И там, где сосуд поврежден, начинает входить холестерин и образуются бляшки. И не только, когда пациенты спрашивают, а вот сколько можно курить сигарет для того, чтобы там, минимальный, чтобы был вред для здоровья. Для кардиологов не то, что когда человек сам курит, но даже пассивное курение, находиться в помещении, где курят, находиться рядом с человеком, который курит, это такой же вред для здоровья, как и сам пациент курит. И есть такие очень интересные исследования, которые показывают, что если мужчина покурил на улице и зашел домой, то те пары никотина, которые он, никотина и всех этих веществ, которые выдыхает, они повреждают, наносят большой вред здоровью его домочадцев, жены и детей. То есть даже человек, если не курит в доме, я думаю, что наши слушатели никогда не курят в доме, но они думают, что покурив на улице, они как бы минимизируют влияние на своих домочадцев, к сожалению, нет. И четвертый как бы образ жизни, здоровый образ жизни – это сон. Сон очень большое влияние имеет для здоровья, потому что сон – это не отдых организма. Конечно, это отдых организма, но во время сна организм восстанавливается. Во время сна организм имеет возможность, время для того, чтобы найти клетки, которые повредились, которые поломаны, и как бы очистить организм. И когда человек ограничивает себя в сне или у него прерывистый сон, то организм не имеет возможности как бы очиститься, поддержать себя. И поэтому сон, здоровый сон от 7 до 9 часов в сутки – это также очень важный параметр здоровья. Дальше о медицинских факторах мы чуть попозже, да, поговорим после следующего вопроса.
13: Хорошо, вот на самом деле вы сказали сейчас, я думаю, что все самые основные, главные советы, да, то, что нужно соблюдать
12: по образу жизни, да,
13: сохранить свое сердце здоровым. Вот расскажите, почему на сегодняшний день в Кыргызстане, как и во всем мире, вообще сердце, болезни сердца, сосудов остаются одной из главных причин? Вот, естественно, мы знаем, что все это зависит, я думаю, что в основном тоже от образа жизни, да, учитывая и стрессовые ситуации, и то, насколько на самом деле за, ну, возьмем даже за 30 лет изменилось качество питания людей. Что, на что нужно обратить внимание? Вот, например, если взять жизненный цикл, да, человека, то много тех, кто уже, можно сказать, после 35 лет в осознанном возрасте или после 30 начинают задумываться о том, какую жизнь они вели, какой образ жизни, да, и начинают проверять свое здоровье, смотреть, в каком состоянии что находится, и начинают внимательнее относиться к тому, вообще ко всему своему организму. Вот такой подход, он на самом деле может хорошо спасти ситуацию.
12: То, что вот почему в Кыргызстане, как и во всем мире, заболевания сердца встречаются в очень большом количестве. Это связано с тем, что, к сожалению, повышение уровня холестерина, с которым связано заболевание сердца, оно бессимптомное. Мы не можем его почувствовать. Повышение уровня холестерина в крови не ощущается. Так же, как и повышенное давление. И как только когда мы сталкиваемся с осложнениями, когда мы видим осложнения после длительных годов, если повышенное давление, или длительные годы повышенный холестерин, образовались бляшки, только когда осложнения, мы видим эти изменения. И то, что сейчас очень много людей, пошла тенденция такая, что молодые люди хотят исследовать свое здоровье, хотят выявить на раннем этапе какие-то изменения, меня это очень радует. Но, к сожалению, пока это очень такая тенденция есть, но пока людей не так много, которые задумываются в раннем возрасте. А именно профилактика. Профилактика – это предотвращение. Предотвращение заболевания самое эффективное. Если вы в 35 лет, как вы сказали, например, молодой человек или молодая девушка задумалась о том, какие параметры здоровья исследовать для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то заболевание или нет, то можно порекомендовать, первое, оценить массу тела. Это очень важно, потому что лишняя масса тела, ожирение различной степени также очень плохо влияет на состояние здоровья. И здесь необходимо оценивать не просто вес, но так называемый индекс массы тела. Это такой достаточно простой параметр, когда рост в метрах делится на, в квадрате делится на вес. То есть если вес 1,70 м и, например, 100 килограммов веса, то 1,7 возводится в квадрат, и эта цифра, и 100 килограммов делится на эту цифру. И самый оптимальный индекс массы тела находится в диапазоне от 18,5 до 25. То есть это нормальный индекс массы тела. Все, что превышает, это уже повышенная, это уже различные степени ожирения. И если вы заметили, посчитали и увидели, что у вас лишняя масса тела, то, конечно, нужно прикладывать усилия для того, чтобы нормализовать свой вес. Затем необходимо обязательно исследовать уровень холестерина. Стоит отметить, что в наших поликлиниках эти исследования проводятся бесплатно. Определение уровня сахара, определение уровня холестерина, функция печени, почек. Эти исследования в поликлиниках, если вы приписываетесь, то эти исследования проводятся бесплатно. Поэтому, если вы пойдете в поликлинику и пройдете так называемую диспансеризацию, это такое вот, сейчас советское такое слово, которое некоторые, даже молодежь, наверное, не слышала уже, а у советских людей это такое вызывает, я думаю, такую ностальгию немножко. Диспансеризация – это был один из важнейших механизмов поддержания здоровья населения, потому что каждый год, если пациент обследуется, проводя очень простые исследования, не нужно каких-то проводить высокотехнологичных методов исследования, нет, определение, как я сказала, сахара, холестерина крови, определение уровня артериального давления. Эти все вот простые параметры здоровья, они помогут на ранних стадиях выявить и помочь пациенту не доводить до каких-то таких вот серьезных осложнений. И определение уровня артериального давления. К сожалению, наша страна занимает лидирующее место по повышенному уровню давления в мире. То есть, если посмотреть наши исследования, которые проводились в нашей стране, то показывается, что примерно около половины нашего взрослого населения имеет различные степени уровня повышенного давления. А повышенное давление, к сожалению, рано или поздно приведет к различным осложнениям, вплоть до инфаркта, инсульта. И выявив повышенное давление, не нужно расстраиваться, не нужно паниковать, нужно просто подобрать дозы препаратов для того, чтобы нормализовать свой уровень давления. Сейчас огромное количество препаратов, достаточно доступных для того, чтобы достигнуть вот нормальных уровней давления.
13: Угу. А вот что можно сказать по поводу того, что многие люди привыкли жить с давлением, да, знать, что и говорят об этом как о такой достаточно обычной вещи. На самом деле повышенное давление или пониженное давление для тех людей, кто даже не знает уровень своего давления, вот почему вот эти показатели все-таки важны и почему нужно их, ну, тоже как бы держать на одном уровне и сделать так, чтобы каких-то проблем вот не было.
12: Уровень давления 130 на 80 ниже 130 на 80 – это уровень нормального давления. Все, что выше этих цифр, приводит к тому, что повреждаются так называемые органы мишени. Mm-hmm. Органы мишени – это те органы, которые имеют богатое кровоснабжение, то есть там, где очень много кровеносных сосудов. Это головной мозг, сердце, почки, сосуды. То есть эти органы страдают в первую очередь при повышенном давлении. И давление, как я сказала, так же, как и повышение холестерина, это так называемый молчаливый убийца, тихий убийца. То есть это повышенное давление мы не замечаем длительные годы, но сосуды этих жизненно важных органов все время работают с большой нагрузкой и повреждаются. Это приводит к тому, что длительно текущее, нелеченное повышенное давление приведет к осложнениям. И есть такое вот еще тоже как советское понятие «рабочее давление». Некоторые люди говорят, у меня рабочее давление 150, 160. Сейчас четко доказано, понятия рабочего давления нет. Есть давление нормальное, есть давление повышенное. Но стоит отметить, что давление – это не жесткая величина. Давление это давление должно колебаться в течение времени, это естественно. И поэтому нормальный диапазон давления от 90 на 60 до 130 на 80. Если вы хорошо отдохнули, если вы достаточно хорошо выспались, то давление может быть несколько пониже. Во время стресса, во время физической нагрузки давление может повышаться. Но в течение короткого времени оно должно прийти в норму. И если вы заметили, что давление повышается, то стоит обратиться к поликлинику, к своему семейному врачу, и он без труда, взяв минимальное количество анализов, как такие, как определение функции печени, почек, того же холестерина, сахара, подберет необходимое вам лечение.
13: Хорошо, вот почему по этому поводу все-таки люди обращаются меньше и достаточно поздно, да? Вот вы сказали сейчас про рабочее давление, это тоже такой дежурный ответ многих людей, да? Они говорят, у меня такое давление всегда было, ничего в этом страшного нет. Вот в чем они ошибаются?
12: Мы с вами, вот мы с вами, Айдай, работаем над тем, чтобы повысить осведомленность людей, чтобы люди больше знали. Чем больше мы с вами будем об этом беседовать, тем больше будем говорить своим родным, близким, соседям, друзьям о том, чтобы проверить свое здоровье. Кстати, в Тюндук есть функция, кажется, так она называется, «Проверь свое здоровье». Mm-hmm. Если вы зайдете туда и отметите все свои параметры, то Тюндук выдаст вам рекомендации, как вам дальше действовать. Это очень облегчает как бы выяснить, в каком направлении дальше двигаться. И поэтому наша с вами задача просветить людей, показать им, что повышенное давление, даже если оно 140 на 90, а некоторые люди считают это норма, то это уже считается признаком повышенного давления. И чем раньше мы начнем воздействовать, тем дольше и без болезней вы проживете свою жизнь.
13: Давайте во второй части программы мы поговорим и о других вопросах, связанных со здоровьем сердца. А сейчас послушаем новости Центральной Азии на Биринчи Радио.
14: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. На Иссык-Куле начал работу региональный семинар по укреплению систем финансирования здравоохранения в Центральной Азии, организованный Всемирным банком в партнерстве с ВОЗ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР. Семинар собрал около 40 представителей правительств стран-участниц Центральной Азии, региональных и международных экспертов, сотрудников Всемирного банка, а также представителей ВОЗ. Отмечается, что семинар посвящен основным функциям финансирования здравоохранения и практическим проблемам, с которыми сталкиваются страны во всем регионе, включая управление финансированием здравоохранения, механизмы формирования доходов и объединения средств, стратегические закупки, механизмы оплаты услуг поставщиков, разработку пакетов медицинских услуг, финансирование больниц, заключение договоров с частными поставщиками, а также подходы к сокращению расходов из собственных средств и укреплению финансовой защиты. По итогам семинара участники определят дальнейшие направления реформ и возможности для регионального сотрудничества и обмена опытом. В Оше, Кыргызстан, запустили первые школьные автобусы. Они будут перевозить учеников, которые живут в районах, расположенных далеко от школ. Автобусы оборудованы с учетом требований безопасности для детей. Есть кондиционер и необходимые условия для поездки. В мэрии сообщили, что в дальнейшем количество таких автобусов планируют увеличить. С 1 января 2027 года председательство в Содружестве независимых государств перейдет к Узбекистану. Решение планируют принять на предстоящем заседании Совета глав стран СНГ в Туркменистане. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, на саммите, который пройдет в Ашхабаде 8-9 октября, также будет объявлено о следующей встрече глав государств СНГ в Узбекистане. Дату будущей встречи РУС назовет позже. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представит на встрече приоритеты республики на период председательства в Содружестве. Для Узбекистана это уже второй опыт председательства. Впервые страна взяла на себя ответственную миссию в 2020-м. В этом году Содружество возглавляет Туркменистан. Между Таджикистаном и Ираном вступил в силу полный безвизовый режим. Он действует с 5 октября. В соответствии с положениями меморандума, граждане двух стран, владеющие общегражданским паспортом, могут въезжать, пересекать или временно находиться на территории государства другой страны без визы до 30 дней в течение 90-дневного периода. Безвизовый режим действует через международные пограничные переходы, включая наземные пункты пропуска, международные аэропорты и воздушные маршруты из третьих стран, с соблюдением требований национальной законодательства обоих государств. Частичный безвизовый режим между Таджикистаном и Ираном начал действовать 10 августа 2024 года. На первом этапе он распространялся только на граждан двух стран, прибывавших авиарейсами Душанбе-Тегеран и Тегеран-Душанбе. Для тех, кто пересекал границу через сухопутные пункты пропуска или следовал в Таджикистан и Иран через третьи страны, сохранялось требование о наличии визы. Российская компания Wildberries откроет склад в Узбекистане. Согласно информации, стоимость проекта оценивается в 140 миллионах долларов США. Проект рассчитан на период с 2027 по 2028 годы. Площадь склада составит 180 тысяч квадратных метров. В августе 2026 года Центробанк Узбекистана приобрел 8 тонн золота. Согласно отчету World Gold Council, Узбекистан разделил второе место в мире с Польшей, которая купила точно такой же объем. Опередил всех только Китай, забравший за месяц 20 тонн драгметалла. С начала года узбекские резервы пополнились примерно на 50 тонн и суммарно достигли 439 тонн. Аналитики WGC отмечают, что золотые слитки сейчас составляют около 90% от всех международных резервов Узбекистана. Спрос на металл заметен и на других мырках. Чехия покупает золото уже 42 месяца подряд, добавив за август 2 тонны. Турция приобрела 3 тонны, а Боливия и Гана по одной. Только Россия единственная, кто продает свои запасы золота. Ее запасы за месяц снизились на 6 тонн, а с начала года на 56 тонн, до 2270 тонн.
15: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
13: Продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню, что сегодня у нас в гостях находится заведующий отделением острого инфаркта миокарда Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мира Химова Асель Окунова. Асель Асамбаевна, мы с вами поговорили уже о многих вопросах в первой части, а сейчас хотелось бы узнать вообще на сегодняшний день, какие симптомы, скажем так, основных заболеваний сердца, да, должны насторожить человека, на что нужно обратить внимание. Вот давайте пройдемся отдельно по некоторым заболеваниям.
12: Ну, самое главное – это боль грудной клетки. Вообще, по рекомендациям при любой боли в грудной клетке нужно снять кардиограмму. И если на кардиограмме нет признаков острого инфаркта миокарда, в дальнейшем нужно дифференцировать или распознавать другие заболевания. В грудной клетке боль может возникать не только при инфаркте. Она может быть также при заболеваниях желудка, при заболеваниях легких и также при поражении грудного отдела позвоночника. И еще несколько другие заболевания, более редкие, но самое главное – исключить, по данным кардиограммы, острый инфаркт миокарда. Потому что при инфаркте миокарда есть такое так называемое правило золотого часа. Если в течение часа пациент поступит в рентгенохирургическое отделение и провести стентирование коронарных артерий, то можно предотвратить огромное количество осложнений, связанных с инфарктом. И поэтому любая боль грудной клетки снимается кардиограмма, и в дальнейшем можно проводить, если инфаркт миокарда, то экстренно нужно обратиться в то лечебное заведение, где проводят коронарографию и стентирование. И если нет острого инфаркта миокарда, то там в дальнейшем нужно дифференцировать. К сожалению, по одной кардиограмме нельзя определить, есть ли заболевание в общем сердце или нет. Поэтому после кардиограммы, если все хорошо, нужно сделать эхокардиограмму, это УЗИ сердца. По УЗИ сердца можно определить размеры сердца, состояние клапанного аппарата и другие параметры сердца. И если там тоже все хорошо, мы рекомендуем обычно проведение так называемой нагрузочной пробы. Есть различные виды нагрузочных проб. Есть так называемый treadmill тест, ВМ-проба. Это когда пациенту накладываются датчики, и в это время он идет по дорожке или крутит велосипед, и как бы имитируется физическая нагрузка. В это время снимается кардиограмма. Если во время физической нагрузки мы видим, что на кардиограмме все спокойно, то с большой долей вероятности мы исключаем заболевание сердца и в дальнейшем исследуем желудок, легкие, и невропатолог может посмотреть на различные там невралгии. И есть другой вид стрессовой нагрузки – это стресс-эхокардиография. Там несколько другой принцип, тот же, нагрузочная проба, но в это время снимается, во время нагрузки снимается эхокардиограмма. Если во время УЗИ сердца мы видим, что какие-то, грубо говоря, стенки плохо сокращаются, это подтверждает наличие бляшек в коронарных артериях и необходимо более интенсивное, более активное лечение.
13: Скажите, пожалуйста, вот в каких случаях все-таки необходимо проводить вот эти все анализы? Это получается, специалист правильно говорит, какие анализы нужны и что нужно сделать?
12: В каких случаях?
13: Смотрите, например, если у человека есть какие-то симптомы, боль в грудной клетке, да, кто-то может дойти до семейного врача, и там, если не заметят каких-то, может быть, особых вот признаков, да, других, могут человека отправить домой, да, грубо говоря. А если получается так, что у человека время от времени такая боль возникает, и он приходит к врачу, к специалисту, и он отправляет его на несколько нужных анализов, да?
12: Да. Для того, чтобы оценить состояние здоровья, необходимо сдать анализы крови и провести вышеописанные все исследования для того, чтобы исключить заболевание сердца. Если заболевание сердца выявляется, на какой-то ступени исследования мы подозреваем наличие каких-то бляшек, тогда мы проводим коронарографию. Это исследование сосудов сердца. Сердце – это насос, который качает кровь для всего организма. Но у самого сердца есть свои сосуды. Их называют коронарными, венечными, сердечными, разные названия. И при развитии бляшек в коронарных сосудах и потом в дальнейшем надрыве этой бляшки, образование тромба на ней, вот тогда развивается инфаркт миокарда. И все наши усилия направлены на то, чтобы не довести пациента до инфаркта миокарда, а профилактировать это заболевание, проводить профилактику.
13: Почему я этот вопрос тоже с особой точностью уточнила? Потому что бывает, когда специалист направляет на, дает несколько видов анализов, бывает, что не все доходят до всех видов анализов, думают о том, что это слишком много, если вот несколько анализов ничего не подтвердили, то, например, один можно и не делать. Вот такие случаи бывают, что кто-то не делает один из анализов, а потом выясняется, что именно в этом-то и была проблема основная.
16: Да, конечно, возможно. Но, например, в нашем центре, Национальном центре кардиологии и терапии, проводится так называемый кардиологический чекап. Угу. Это что значит? То есть пациент приходит, и ему берут именно те анализы, которые необходимы для сердца, проводят угу. именно те обследования,
13: сразу
16: которые необходимы.
13: Сразу на месте все, да?
16: Все проходится угу. на месте, да. И поэтому так называемые чекапы или исследования, кардиологический чекап можно пройти в Национальном центре кардиологии и терапии.
13: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что боль в груди, она может быть не только от заболеваний сердцем, но и от каких-то других проблем, да? Угу. Вот на что нужно обратить особое внимание? Например, если у человек чувствует какую-то боль в груди, что-то колит, да, такое странное состояние, и это повторяется уже, может быть, второй или третий раз там за несколько месяцев. Это повод к тому, чтобы все-таки обратиться и узнать? Или часто люди проходят мимо, да, вот таких небольших симптомов?
16: Ну, как я сказала, что любая боль грудной клетки mm-hmm. должна с первым шагом должна сниматься кардиограмма. Mm-hmm. Конечно, если обратиться к кардиологу, кардиолог уже на уровне жалоб он сможет выявить. Например, для заболевания сердца более типичные, более характерные давящие и сжимающие боли. Mm-hmm. Пресинокардия и острые боли, их называют даже кинжалоподобные, то есть когда как будто бы тебя кинжалом в грудь бьют. Вот настолько бывает острая боль при инфаркте миокарда. Mm-hmm. Но, к сожалению, пациент, который не имеет медицинского образования, ему невозможно будет отличить эти боли. Например, вот пациенты, которые долго болеют, имеют проблемы с желудком, они знают, что если у них появляется какое-то неприятное ощущение, дискомфорт за грудиной, они выпивают какой-то антацид, эта боль проходит. Да, но это не исключает заболевание сердца. Также возможно, что у пациента есть, ранее он перенес какое-то заболевание желудка, язву или гастрит у него был, и он каждый раз снимает эту боль антацидом или еще чем-то, но иногда эта боль может маскироваться, может замаскировать сердечную боль. Поэтому лучше снять кардиограмму и посмотреть, нет ли острого состояния. А острое состояние – это инфаркт миокарда.
13: Хорошо. А вообще, насколько большое значение имеет наследственность, да, именно в таких заболеваниях, да, и сами родственники, например, родители, да, может быть, они стараются обращать особое внимание и на состояние ребенка и говорить о том, что у тебя может быть какие-то наследственные заболевания. Ну вот часто ли какие-то такие беседы, может быть, по вашим наблюдениям проводятся? И сейчас, например, еще говорят, что много молодых людей, у которых тоже проблемы с сердцем, да, давление повышенные, еще какие-то жалобы. Вот такие тенденции сейчас тоже часто происходят.
16: Вы подняли очень важный вопрос, очень важную тему. Есть такое заболевание, называется семейная гиперхолестеринемия. Это когда, грубо говоря, в организме повреждаются механизмы, которые сдерживают выработку холестерина. Холестерин как необходимое вещество для нашего организма, он необходим для последних клеток нашего организма, для наших половых гормонов, играет очень важную роль в организме. И поэтому холестерин вырабатывается в организме. Но его нужно очень немного. И различные заболевания, в том числе при семейной гиперхолестеринемии, происходят поломки в генах, когда организм начинает вырабатывать огромное количество холестерина, и этот холестерин не может выводиться организмом. И холестерин начинает откладываться в стенках сосудов. И при заболевании семейной гиперхолестеринемии, это наследственное заболевание, при котором заболевание сердца развивается на 10, на 15 и даже на 20 лет раньше, чем обычно. Mm-hmm. Поэтому, если в вашем роду были родственники, у которых инфаркт миокарда или инсульт развился до 55 лет у мужчин и до 60 лет у женщин, то это должно вас насторожить, потому что такой возраст, он считается ранним развитием заболеваний сердца. И если у ваших родственников первого родства, а первое родство – это родители, братья, сестры и дети. Mm-hmm. Вот если у ваших родителей или у ваших братьев, сестер старших было заболевание в молодом возрасте, то это должно насторожить вас для того, чтобы направиться к кардиологу и обследоваться. Если выявляется повышенный уровень холестерина, есть лекарства, снижающие его. Раньше были только одни статины, но сейчас появляется большое количество препаратов. Конечно, по цене они более дорогие, но есть лекарства, которые снижают уровень холестерина до тех значений, при которых не образуются бляшки и нет риска развития инфаркта и инсульта. И стоит отметить, что в основе и инфаркта, и инсульта ишемического лежат одни и те же процессы. То есть если бляшка образуется в сосудах сердца и на ней образуется тромб, возможно развитие инфаркта, если такая бляшка образуется в сосудах головного мозга, также надрывается, образуется тромб на ней, то это может привести к развитию так называемого ишемического инсульта. Поэтому, снижая уровень холестерина и держа нормальными все те параметры, которые мы с вами обсудили выше, то можно защитить себя от развития таких грозных, жизнеугрожающих, смертельных заболеваний.
13: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот одно из таких основных критериев, да, по которым многие не хотят посещать врача, кардиолога, да, является то, что человек думает, ну и не хочет, может быть, смириться с тем, что ему придется на постоянной основе пить препараты, да, часто это тоже одна из основных причин, кто-то бывает забрасывает, вот с такой тенденцией что делать, вот вы сейчас сказали, что есть препараты, которые снижают уровень холестерина, что они помогают контролировать. Вот что делать в этой ситуации? Потому что многие, конечно, все не хотят более такого страшного исхода, да, когда у тебя вот действительно серьезное заболевание, поэтому, может быть, все-таки препараты – это то, что поможет предотвратить вот течение этой болезни в более такой осложненной форме.
16: Вообще, это называется приверженностью, то есть насколько люди привержены выполнять рекомендации врача. Uh-huh. Это очень большая проблема не только у нас, не только у наших пациентов, это мировая проблема, потому что даже есть статистика, что даже после развития инфаркта миокарда некоторые люди, зная, что они перенесли смертельное заболевание, перестают принимать препараты. Также вот на примере своих родителей, моим родителям 72-73 года, и мама принимает лекарства, снижающие давление, уже более 20 лет. Вначале я с ней тоже боролась. Mm-hmm. У нас были даже такие вот мини-конфликты, когда mm-hmm. я говорила маме, принимай лекарства. Она говорит, я уже не могу, меня уже тошнит. Но когда я объяснила, что нужно поменять восприятие таблеток, нужно понять, что организм не справляется с заболеванием. И если воспринимать таблетки как помощники своему здоровью, помощники своему организму, то тогда уже будет понимание, что это необходимо, и принимать их будет намного проще и легче.
13: Угу. Хорошо, а вот часто говорится о том, что такой более опасный возраст для мужчин, да, для сердечно-сосудистых заболеваний – это один, для женщин – это другой возраст. И вот есть те, кто начинают заниматься физической активностью, улучшать вообще и питание свое, и режим. Вот это насколько помогает все-таки держать здоровье в тонусе? Намного ли это все-таки поможет? Потому что кто-то может подумать, уже достаточно поздно, в принципе, если я это начну делать, это, может быть, особой погоды не сделает, да, как говорится?
16: Вообще, любое усилие, сделанное для своего здоровья, оно играет огромное значение, потому что в основе нашего здоровья лежит наше питание. Правильное питание – это базис. То есть и дальше уже нужно настраивать на нем какие-то свои там полезные привычки. Но так же, как и никогда не поздно бросить курить, есть, например, пациенты, которые говорят, вот я курю уже столько лет, и если я брошу курить, мне будет плохо. Нет, никогда не, так же, как никогда не поздно бросить курить, также никогда не поздно нормализовать свое здоровье, нормализовать свой рацион, нормализовать свой режим питания. Mm-hmm. Ну, учитывая наши национальные особенности, да, то, что мы много едим достаточно жирного мяса, то, что в нашем рационе есть большое количество продуктов, блюд из так называемой муки высшего сорта. Мука высшего сорта, она лишена клетчатки, и поэтому, когда мы едим наши бешбармак, наши лагманы, да, то нельзя сказать, что их нужно полностью отменить, но нужно уменьшить количество продуктов, которые производятся из муки высшего сорта. Если мы перейдем на муку первого сорта, второго сорта, там, где есть много клетчатки, это также улучшит состояние нашего здоровья. И затем у нас также есть наша особенность национальная, что мы в течение дня можем как-то перекусывать, и вот вечером, когда мы собираемся вся семья, мы готовим такое наше самое там вкусное, там в больших объемах, большим количеством жира, там сахара. К сожалению, это тоже не способствует здоровью. И если мы ужин сдвинем на более раннее, не в 9-10 часов, а на более раннее время, для того, чтобы организм смог это все переварить, и в сон мы уже пошли с не таким забитым нашим желудком. То есть как бы рекомендаций по питанию огромное количество. Сейчас мы с вами не сможем все охватить, но на просторах интернета есть большое количество рекомендаций. Если почитать их, то, ну, конечно, нужно читать то, что такое более разумное, потому что в интернете очень много всего, но нужно подходить разумно ко всем рекомендациям. И самая такая вот основная моя рекомендация была, если вот мы спросили бы, что бы вы рекомендовали для улучшения здоровья, это за каждым приемом, в каждом приеме пищи желательно, чтобы был салат. Очень простой, не нужно никак, если у вас есть возможность там авокадо, рукколы использовать, это, конечно, очень хорошо, но самые простые наши, то, что растет у нас, петрушка, укроп, капуста, если вот мелко все это нашинковать, залить небольшим количеством уксуса вместо, ой, не уксуса, извините, пожалуйста, лимонного сока, лимонного сока вместо соли, то очень простой салат вот такой, он поможет организму как бы из-за большого количества клетчатки, он поможет организму работать так, как нужно.
13: Хорошо. Пациенты, которые перенесли одно из заболеваний, да, сердечно-сосудистых, или тем, которым был стент тоже установлен, как меняется их жизнь, и они должны, получается, соблюдать же определенные тоже правила. Как часто нужно приходить на осмотр, нужно находиться постоянно на связи со своим кардиологом и врачом. Вот тоже, как меняется их жизнь?
16: Да, вот если у пациентов, которые не переносили никаких заболеваний, мы проводим первичную профилактику, то у пациентов уже, которые перенесли какое-то заболевание, это уже вторичная профилактика. То есть там, если при первичной профилактике наша цель не довести до заболевания, то при вторичной профилактике наша цель не довести до повторного какого-то серьезного заболевания, инфаркта или инсульта. Если пациент уже перенес инфаркт, ему поставили стент или провели шунтирование, то такие пациенты должны принимать неопределенно долго, принимать препараты для того, чтобы не повторилось такое же заболевание. И в поликлинике наблюдаться, как часто обращаться к врачу. Вообще диспансеризация проводится раз в год, и раз в год сдаются анализы. Но если идет обострение заболевания, ухудшение состояния, то нужно обращаться в любое время. То есть нет каких-то таких четких временных критериев, когда нужно обращаться к врачу.

0: Что вы советуете делать людям уже сейчас? Вот проходить, например, вот как вы отметили, да, может быть, раз в год посещать своего кардиолога, да, здоровье сердца, чтобы узнать, в каком состоянии находится человек. И, например, когда люди сейчас многие сдают чекапы, да, прочитают в интернете и идут делать вот тот или иной вид анализов. Вот какой вид анализов вы, скажем так, можете посоветовать, один из основных, да, чтобы, может быть, кто-то не делал сразу несколько видов анализов. Вот по незнанию бывает,
1: Самое
0: что...
1: простое, нужно сдать уровень. Нужно измерить артериальное давление. Если оно повышено, нужно принимать меры. Затем нужно сдать уровень холестерина. Но здесь тоже не все так просто. Есть общий холестерин. К сожалению, для кардиологов он не несет никакой информации. Нужно сдать так называемый спектр липидов или липидный спектр. Это холестерин, разложенный на основные части. И в зависимости от того, какой хороший или плохой холестерин повышен, понижен, кардиолог уже дальше сориентируется и даст свои рекомендации. Затем обязательно нужно сдавать общий, исследовать уровень сахара, потому что при сахарном диабете сахарный диабет утяжеляет, он сахарный диабет сам по себе, само по себе это очень тяжелое заболевание, но оно также ускоряет развитие заболеваний сердца. Поэтому уровень сахара контролировать тоже очень важно. Бывает преддиабет, когда у пациента сахара не такие невысокие, но уже ненормальные. Тогда нужно, рекомендуется нормализация образа жизни, физическая активность очень важна, питание очень важно и здоровый сон. Отказ от курения – это естественно. И вот такие вот минимальные анализы, сдать уровень сахара, ой, сдать общий анализ крови, он тоже имеет очень большое значение, потому что особенно у наших женщин может быть анемия, снижение уровня гемоглобина. И, соответственно, что при анемии наши органы системы недополучают кислорода, недополучают всех веществ, и просто нормализовав уровень гемоглобина крови, мы можем как бы значимо улучшить свое здоровье. Поэтому вот такие очень простые анализы, они входят в чекап кардиологический в том числе, нужно будет пройти.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в прямом эфире приняла участие кандидат медицинских наук, заведующий отделением острого инфаркта миокарда Национального центра кардиологии и терапии имени Мирохимова Асель Окунова. Программу «Радиоклиника» провела Айдая Низаркулова.
2: Урмат радиоучулары, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар. Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'ден ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
3: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
4: Урматтуу Садыр Мырзаевич, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
3: Уруксат ача бериңиздер.
2: Завод, фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 13. U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу

0: добрый день. Далее на Биринчи радио программа «Кыргызстан». В студии у микрофона я, Эрмек Ахтанов, Ирина Гимбаева. И сегодня в фокусе внимания нашей программы.
1: Повышение качества жизни пожилых граждан, укрепление традиций уважения и заботы о старшем поколении, а также привлечение внимания общества к вопросам социальной защиты. В Кыргызстане проходит месячник в поддержку пожилых граждан. Какой конкретный результат должен дать месячник 15 октября и какие категории пожилых людей сегодня наиболее уязвимы? И как Министерство труда, социального обеспечения и миграции будет оценивать эффективность месячника и что должно измениться для пожилых граждан после завершения месячника. Экономическое развитие страны. В последние годы Кыргызстан демонстрирует заметную экономическую активность. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места, строятся производственные объекты, развивается инфраструктура. Все это свидетельствует о том, что экономика страны постепенно приобретает более устойчивую внутреннюю основу. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаемся ваше особое внимание, и хотелось бы сейчас перейти к главной теме сегодняшнего эфира. Как я уже отметила и как я уже напомнила, в Кыргызстане в эти дни проходит месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста». Акция проводится в рамках постановления правительства и направлена на повышение качества жизни пожилых граждан. В течение месяца во всех регионах страны проходят мероприятия, направленные на поддержку пожилых граждан. Кстати, в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции призывают граждан, общественные объединения, предприниматели, бизнес-структуры присоединиться к акции и проявлять внимание и заботу о пожилых людях не только в период месячника, но буквально каждый день.
0: На самом деле вопрос пожилых людей, которые здесь живут в нашей стране, очень важен. Не только вспоминать об этом дне 1 октября, но и на протяжении всего года. И как на самом деле подготовиться человеку к пожилому возрасту, к выходу на пенсию? И в целом, с какого возраста начинается как бы отчитываться именно тот промежуток, когда человек уже относится к пожилым людям? И насколько вот после работы, после, может быть, какой-то деятельности человек, выйдя на пенсию или став уже пожилым, может себя найти в жизни, чем-то заниматься и как-то уже дальше вне работы, вне, как бы, может быть, коллектива развиваться и проводить такое активное долголетие?
1: На самом деле возникает вопрос, как в эти дни проходит месячник, который я уже озвучила, месячник в поддержку пожилых граждан, и, как я отметила, он проходит во всех регионах страны, и какой результат планируют получить в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, мы сегодня будем об этом и говорить с гостьей нашей программы, которую мы сегодня и пригласили в студию прямого эфира. Хочу особо представить, у нас сегодня в гостях главный специалист управления по вопросам лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Джазгуль Калмырзаева. Джазгуль Суеркуловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо огромное, что пришли в студию прямого эфира. Джазгуль Суеркуловна, ну надо сказать, когда мы говорим о месячнике по поддержке пожилых граждан, надо сказать, что это уже традиционное такое мероприятие, традиционное событие в жизни нашей страны. И мы понимаем, что поддержка пожилых граждан, она нужна не только вот в период месячника, а буквально нужна в режиме, наверное, 24/7. Почему? Потому что когда человек выходит на пенсию, это одно, но когда он проживает уже после пенсионный период, он все-таки становится все старше и старше. Это хорошо, когда есть рядом дети, когда есть внуки, но есть, наверное, у нас и одинокие пенсионеры, одинокие пожилые граждане, которым, конечно, нужна помощь. А эта помощь, наверное, заключается в том, чтобы, например, привлекать социального работника для того, чтобы он такому пожилому гражданину оказывал какую-то помощь, оказывал какое-то подспорье. Но мы, конечно, сегодня будем говорить, какую помощь может оказать, вот, в частности, Министерство труда, социального обеспечения не иммиграция. Мне хотелось бы, чтобы вы напомнили вообще о том, вот если мы говорим о месячнике, а девиз этого года – это внимание и заботу людям пожилого возраста, это, как я уже напомнила, традиционное мероприятие, но хотелось бы, чтобы вы сегодня озвучили еще раз главные цели этого месячника. Вообще, какую главную цель вы перед собой поставили, я имею в виду Министерство труда, социального обеспечения и иммиграция?
2: Спасибо большое. Вы же сейчас отметили, что внимание пожилым нужно не только в период месячника или там на 1 октября, День пожилых людей, потому что пожилые люди – это наше старшее поколение, которые вложили, можно сказать, всю свою душу, да, в развитие нашей экономики, в развитие республики. И поэтому целью проведения этого месячника является это привлечение внимания госорганов, также органов местного самоуправления, частных лиц, а также общественности к проблемам пожилых людей. Вы уже отметили, что постановлением правительства установлен утвержден этот месячник, который длится с 15 сентября по 15 октября. И это мероприятие у нас действует с апреля 2012 года. То есть в рамках этого мероприятия за этот период, месячный период, все государственные органы, все органы местного самоуправления, а также общественность, все они должны обращать внимание на проблемы пожилых людей в целом. Это что предусмотрено в рамках этого постановления? Это организация встреч с юристами, медицинскими, социальными работниками, педагогами, то есть это разъяснение их конституционных прав пожилых людей. Это оказание бесплатных бытовых услуг, например, может быть, это ремонт обуви, химчистка или какое-то необходимое, то, что нужно пожилому человеку. Это предоставление материальной помощи, приобретение, например, топлива, да, на зиму или ремонт пожилых людей. Помимо этого, также предусмотрена организация благотворительных обедов для особо нуждающихся пожилых граждан. Здесь я хочу отметить, что в рамках этого постановления в этот месяц все государственные органы, это министерства, ведомства, комитеты, также проводят мероприятия, праздничные мероприятия для своих ветеранов, которые долгое время проработали в этих госорганах и в знак внимания и уважения проводят мероприятия в виде чаепития, предоставления каких-то сувенирных подарков. Помимо этого, оказываются бесплатные медицинские консультации в учреждениях здравоохранения для пожилых людей, также проведение ярмарок, то есть распродажа по сниженным ценам продуктов питания, товаров первой необходимости. Здесь тоже я хочу отметить, что 1 октября ежегодно у нас в Кыргызстане проводится, это в частности в городе Бишкек, с участием Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Центра укрепления здоровья, а также ресурсного центра пожилых, и при помощи мэрии проводится ярмарка для пожилых граждан «От сердца к сердцу». Эта ярмарка проводится ежегодно, и в этом году тоже она прошла, и все жители города Бишкек и Чуйской области тоже активно принимали участие, где пожилые люди сами предоставляли все изделия, которые они сами изготавливают, из войлока или сами ручная работа. Да? Помимо этого, и также предоставлялась сельхозпродукция, которую они сами выращивают. То есть это тоже как бы является внимание пожилым людям, которые, то есть оценить их труд. То есть все граждане, то есть жители города Бишкек смогли поучаствовать на этом мероприятии. А также посещение домов-интернатов тоже предусмотрено этим постановлением. То есть все лица, которые заинтересованы, да, они могут посещать все дома-интернаты для пожилых граждан и предоставлять свою помощь в виде продуктов питания, в виде подарков.
1: То есть, иначе говоря, Джазгуль Суйркуловна, месячник по поддержке пожилых людей – это вот та традиционно организованная кампания, которая проходит в течение месяца и прежде всего направлена на привлечение внимания общества, да, государства, представителей малого и среднего предпринимательства к проблемам старшего поколения. И вы, вот, я как поняла, озвучили цели и задачи – это прежде всего повышение качества жизни пожилых людей и, самое главное, привлечение внимания к вопросам социальности, социальной защиты. Но мы прекрасно понимаем, что здесь целый комплекс мероприятий. Это может быть и информационные, когда, например, тот или иной пожилой гражданин нуждается, например, в консультации юристов, медиков, может быть, социальных работников. Да? Это вот та выставка или, может быть, та ярмарка. Вот, например, я недавно тоже побывала на ярмарке «От сердца к сердцу», где, например, пожилые граждане, да, чем-то заняты. Вот тоже я разговаривала с одной бабушкой, которая вяжет крючком. И вот на эту вот выставку «От сердца к сердцу» она предоставила вот все те изделия, связанные ею крючком. И я на самом деле видела, как вот ее, скажем так, изделия, как ее вот эти вот продукция, скажем так, вязаная, да, она, например, пользовалась огромным успехом у числа тех, кто эту ярмарку посещал «От сердца к сердцу». Это тоже довольно-таки традиционная мероприятие тоже, которое каждый год проходит, это может быть и психологическая, может быть, поддержка. Ведь все-таки, если, например, человек преклонного возраста, одинок, он тоже, наверное, нуждается в психологической поддержке, да, для этого нужно провести беседу, для этого, может быть, какие-то тренинги, я уж не знаю, проводятся. Поэтому, конечно, здесь вот в рамках месячника комплекс мероприятий, которые, конечно, вот вы и проводите со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Но это вот здесь, в Бишкеке. А если взять, например, отдаленные регионы страны, ну, здесь, наверное, тоже надо сказать, что отдаленные регионы страны тоже, скажем так, в стороне не остались.
2: Нет, конечно. Этот месячник проходит по всей республике. То есть, я, как я уже отметила, все органы местного самоуправления также в этом месячнике задействованы и также будут предоставлять отчеты по данному постановлению правительства. То есть, такие же ярмарки должны проводиться не только в городе Бишкек, но и в других регионах. То есть это тоже является одним из оказания внимания лицам пожилого возраста. Я к этому еще хочу добавить, что в мае текущего года принято распоряжение Кабинета министров, где в целях оказания социальной поддержки лицам, которые проживают в домах-интернатах, в социальных стационарных учреждениях, это дома престарелых, закреплены министерства, то есть все госорганы, 25 министерств закреплены за 45 учреждениями. Там и детские центры, там и реабилитационные центры для инвалидов, там и дома для пожилых. То есть в рамках этого постановления тоже ежегодно предоставляются финансовые средства, и все госорганы, можно так сказать, они являются кураторами. Кто является кураторами своего учреждения, тоже и в праздничные дни, и также в целях, например, оказания какой-то поддержки, если есть такая возможность, да, они взяли над этими учреждениями шефство. Это тоже является одним из видов оказания спонсорской поддержки.
1: Джазгуль Суеркуловна, но если взять закон о пожилых гражданах, то пожилыми считаются мужчины от 63 лет, да, и женщины от 58 лет. И надо сказать, что количество в стране пожилых граждан становится все больше и больше, то есть растет, да. Если вот мы тоже недавно с представителем социального фонда разговаривали, вот, например, если в 2023 году было какое-то определенное количество пенсионеров, то на сегодняшний день это количество стало намного больше. Поэтому здесь надо признать, что число пожилых лиц в Кыргызстане с каждым годом растет, ну и, соответственно, может быть, растет и, скажем так, нагрузка, ответственность, вот, например, опять же, на Министерство труда, социального обеспечения и миграции, что касательно того, чтобы, скажем так, жизнь пожилого гражданина сделать более достойной.
2: Все верно. Согласно по данным Нацсадкома, население пожилого возраста уже приближается к 6%. Это говорит о том, что мы, как население Кыргызской Республики, идет к старению. Поэтому вы сейчас очень правильно отметили, идет действительно нагрузка на бюджет в целом. И поэтому я еще хотела бы отметить, что В настоящее время министерством также проводится работа по предоставлению социальных услуг некоммерческими организациями. То есть, согласно закону о государственном социальном заказе, некоммерческие организации принимают участие в конкурсе, и те организации, которые выиграли, они предоставляют социальные услуги, которые мы не в силах предоставить. Эти социальные услуги предоставляются в сфере, скажем, по пожилым гражданам, по лицам с инвалидностью, а также по детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И в рамках этого постановления, закона некоммерческие организации предоставляют услуги пожилым гражданам, то есть это, можно сказать, центры дневного пребывания. Mm-hmm. То есть сейчас политика, государственная политика направлена на то, чтобы не только предоставлять там пенсии, пособия, да, вот именно вот пассивные меры, mm-hmm. но и как-то привлекать пожилых граждан к активному, к активной жизни в целом. И хотела бы отметить, что у нас не только в городе, но и в других вот регионах тоже развивается центр активного долголетия, где наши пожилые граждане посещают эти центры, они занимаются физической активностью, делятся друг с другом, например, ну, общение – это для них больше общение, а также занимаются, например, швейным производством. В общем, пожилые граждане сейчас больше заинтересованы на активную деятельность. Сейчас, как вы отметили, у нас в целом сейчас молодежь, она больше занята своими делами. Mm-hmm. Также дети пожилых тоже, у них свои работы, все такое. Поэтому мы хотели бы призвать также эти некоммерческие организации, чтобы побольше было таких центров, дневных центров, где пожилые люди могли бы сходить и побеседовать, да, и активно провести время.
3: Угу. Джазгуль Суеркуловна, угу. Но надо сказать, что есть пожилые граждане, семейные пары преклонного возраста, которые нуждаются в поддержке. Да? Выйти они, конечно, не смогут. Да. Может быть, живут на высоком этаже, угу. да, например, на 9-м, на 7-м. Лифт, может быть, порой не работает, не могут выйти. А им нужно все-таки питаться, им нужно приобретать медицинские, скажем так, препараты, медикаменты. Я к чему сейчас клоню? Вот если взять социальных работников, конечно, мы понимаем, что в Кыргызстане есть социальные работники, которые закреплены за определенным количеством пожилых граждан угу, и угу. семейных пар. Вот на сегодняшний день вы, наверное, тоже статистику сейчас можете озвучить, сколько социальных работников они оказывают бесплатные услуги. И, как я понимаю, этих социальных работников наверняка тоже недостаточно. Да? Мы прекрасно понимаем, вот, например, работу социального работника, когда он может и доставляет, например, на дом, в квартиру продукты питания, может быть, поможет приготовить пищу, оплатить, может быть, за коммунальные услуги, может быть, он может оказать содействие в оформлении там какого-то определенного документа. Вообще социальных работников на сегодняшний день сколько? И можно ли сказать, что их количество, в принципе, удовлетворяет? Или все-таки их крайне недостаточно?
2: На сегодняшний день у нас в республике 773 социальных работников обслуживает 4484 пожилых граждан и одиноко проживающих семейных пар. В целом, как вы уже отметили, наши социальные работники оказывают свои услуги одиноко проживающим. Они два раза в неделю посещают их и предоставляют им свои услуги. А в целом, конечно, раньше у нас, если социальные работники обслуживали пожилых граждан угу. и детей, угу. то сейчас уже наши социальные работники именно в сфере соцобслуживания на дому, угу. они обслуживают только одиноко проживающих и одиноких супружеских. Супружеские пары.
3: Мы с вами, Джазгуль Суеркуловна, немного отдохнем. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим.
0: В
4: В городе Туркменбаши сегодня, 8 октября, состоялась церемония приветствия президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. В саммите также принимают участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы государств прошли в зал заседаний. Для клинической больницы Управления делами президента Кыргызской Республики в ближайшие годы построят современный 12-этажный медицинский корпус. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Адылбек Асымалиев на мероприятии, посвященном 80-летию учреждения государственной резиденции Аларча. По его словам, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта нового корпуса. Асымалиев отметил, что с 2021 года ведутся работы по обновлению материально-технической базы клинической больницы и оснащению ее современным медицинским оборудованием. Он также подчеркнул, что в хирургическом отделении больницы ежегодно проводится более 800 операций, и высоко оценил труд врачей, выполняющих сложные и высокотехнологичные хирургические вмешательства. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Агунбеков выступил на национальном диалоге по вопросам климата и охраны окружающей среды. В своем выступлении заместитель председателя Кабинета министров Эрлис Агунбеков отметил, что климатическая устойчивость и охрана природы является частью национальной политики развития. В частности, состояние ледников определяет водные ресурсы, наличие воды, потенциал сельского хозяйства и энергетики, а состояние земель и пастбищ, продовольственную безопасность и доходы сельских семей. Следует отметить, что мероприятие проводится в связи с завершением национальной недели по вопросам климата и природы, а также в рамках подготовки и позиции Кыргызской Республики к международным конференциям по вопросам климата и биоразнообразия. В городе Туркменбаши накануне 7 октября делегация Министерства иностранных дел Кыргызстана приняла участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Азербайджанской Республики. По данным пресс-службы МИД, в ходе совещания рассмотрены проекты итоговых документов и повестка дня предстоящей 8-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Кыргызская сторона подчеркнула важность укрепления политического диалога, сохранения принципов равноправия, консенсуса и учета национальных интересов государств. Министерство энергетики Кыргызстана разработало свой фирменный логотип и единый фирменный стиль. По данным ведомства, до настоящего времени у Министерства энергетики не было отдельной визуальной идентичности и в информационном оформлении использовался герб страны. Новый логотип разработан специалистами министерства в трех языковых версиях – на кыргызском, русском и английском языках. Отмечается, что в его основе ключевые символы энергетики и природного потенциала Кыргызстана. Разработанный фирменный стиль будет использоваться на официальных площадках, в информационных материалах, презентациях, публикациях, в социальных сетях и других коммуникационных материалах. «Газпром» Кыргызстан призывает абонентов проверить баланс и погасить задолженность за голубое топливо в канун наступления холодов и начала отопительного сезона. Как сообщили в компании, оплата за потребленный природный газ должна производиться не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 44 тейн, 1 евро 97 сомов 92 тейн, 1 российский рубль 1 сом 2 тейн, 1 казахский тенге 19 тейн, 1 китайский юань 13 сомов 4 тейн. В завершение выпуска о погоде. Завтра днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях, в горных районах Чуйской области дожди, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Температура воздуха: Чуйской области ночью плюс 4,9, днем плюс 17,22. Таласской области ночью плюс 3,8, днем плюс 15,20. Баткенская область ночью плюс 8,13, днем плюс 19,24. Ошская и Джалабадская области ночью плюс 9,14, днем плюс 20,25. Иссык-Кульская область ночью плюс 3,8, днем плюс 14,19. Нарынская область ночью плюс 2,7, днем плюс 15,20. Бишкеки без осадков, ночью плюс 7,9, днем плюс 19,21.
5: Первое информационное радио.
3: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И сегодня мы говорим о том, что в Кыргызстане в эти дни проходит месячник под девизом «Внимание и заботу людям пожилого возраста». В течение месяца во всех регионах страны проходят мероприятия, направленные на поддержку пожилых граждан. И сегодня об этом мы говорим с гостьей нашей сегодняшней программы, с главным специалистом управления по вопросам лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Джазгуль Халмырзаевой.
0: Да, вот и завершая, вот скажите, насколько люди в Кыргызстане проводят активную старость, либо все-таки, может быть, это в сельской местности, либо в городе, где больше, может, активнее пожилые люди, и в целом, что подразумевается под активной вот, долголетием, старостью?
3: Ну, надо признать, что не все пожилые люди... Они активны, это надо тоже признать и говорить об этом.
0: Или все-таки наоборот, активные?
2: Да, наверное, больше это от самого человека больше зависит. Mm-hmm. Если человек самоактивный, он больше ищет именно вот такие вот как бы мероприятия, да, где можно будет провести вот активные мероприятия,
0: ну,
2: да?
0: Воспитание, например, внуков, это активное долголетие, как бы старость активная или нет? Вот многие, может, сидят дома, ухаживают за внуками, там, в садик отвезти, привезти ребенка. Вот как понять вот активное долголетие, вот активность пожилых граждан? В основном, может быть, люди ухаживают за внуками.
2: Ну, на практике так и есть.
0: Или, наоборот,
2: пожилые
0: путешествуют
2: люди у нас
0: больше
2: в селах, да, больше ухаживают за внуками, за детьми, да. Но в целом активное долголетие подразумевается не только уход за их детьми, но и за уделение внимания себе, своей физической активности, общению, например, или там, как вы уже отметили, путешествия. Конечно, больше хотелось бы, чтобы пожилых людей занимались саморазвитием, да. Я еще немножко хотела бы дополнить, что у нас в Кыргызстане сейчас разработан проект госпрограммы активного долголетия до 2030 года, где там уже предусмотрены эти меры, что развитие должно внедряться, специализация геронтологии, что для пожилых людей должны открываться центры дневного пребывания. Например, вот геронтологический центр, какие, например, есть в Казахстане, да, в Кыргызской Республике необходимо также развивать именно вот такие центры.
0: Да, что подразумевают геронтологические центры?
2: Геронтологические центры – это именно центры дневного проживания для пожилых людей, где предусмотрены все услуги, вплоть до того, что как человек пришел в этот центр, да, и там ему врач, например, измеряет давление, да, все его здоровье проверяет. Помимо этого есть кружки, например, там рисование, вязание, тоже физическое, например, вот йога, вязание, компьютерные курсы, то есть цифровая грамотность. Есть курсы, например, языковые, английские, кыргызские. То есть чем человек может себя занять в свободное время? Не вот так вот сидеть дома, да, в четырех стенах, а именно вот активно развиваться, вот жить дальше именно активно, здоровой жизнью.
3: То есть не замыкаться в себе, не замыкаться,
2: да,
3: в себе никоим образом, а все-таки чем-то быть вовлеченными.
2: Все верно, да.
0: Угу. Если, например, взять вот дома престарелых, вот к нам тоже приходила директор дома престарелых, говорила, что зачастую бывает, что родители, сыновья, да, бросают своих родителей, и они оказываются в доме престарелых. Вот если развивая тему, насколько вот такая тенденция сейчас существует, Потому что она рассказывала такие истории, что приходит, она просто пенсию забирает, либо на себя там переоформляет пенсию. Вот в целом, вот дом престарелых – это активная старость или нет? Или все-таки это как бы судьба человека такая сложная?
2: Я вот хочу отметить, что при Министерстве труда и соцобеспечения миграции у нас есть 17 социально-стационарных учреждений. Из них 5 социально-стационарных учреждений – это для пожилых лиц и лиц с инвалидностью. А также есть у нас психоневрологический, реабилитационный центр и центр для детей. Вот в наших социально-стационарных учреждениях проживают на сегодняшний день 240 пожилых граждан. И как вы уже отметили, это те пожилые, которые, которым недостаточно внимания, например, может быть, у них нету родственников, да, или же, скажем, кому-то, за ним некому ухаживать, то есть человек уже не в состоянии себя ухаживать. Такие пожилые люди у нас находятся. И наши именно работники тех социальных учреждений, они предоставляют социальные, медицинские, психологические, социально-правовые услуги. То есть они общаются с этими людьми, они выслушивают их проблемы. То есть именно вот социально-психологически это, если у него какие-то, ну, человеку нужно выговориться, обязательно его выслушать, скажем, да, или там по состоянию его здоровья, они вот, санитарно-гигиенические нормы. Но в целом по вашему вопросу, если это человек, лиц, проживающих в социально-стационарных учреждениях, нельзя сказать, что они прям активные, да. Это те люди, которые нуждаются именно вот в поддержке государства, которые нуждаются в поддержке работников, ну, услуг, да. И в целом государство оказывает, ну, со стороны государства предоставляются услуги. То есть, как вам известно, в 2021 году норма питания была увеличена на 100%, и на сегодняшний день составляет 220 сомов на человека в день. Угу. И также в этом же году увеличена норма на лекарственные препараты, тоже на 100% увеличены.
3: Угу. Язгуль Суйркуловна, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли в студию и вот нашли время. Мы сегодня с вами поговорили о месячнике в поддержку пожилых граждан. Месячник продолжается, он идет до 15 октября. И самое главное, потом вы наверняка оцените эффективность месячника. И, может быть, мы с вами поговорим о том, вот после месячника, что, может быть, изменилось или изменится для пожилых граждан после завершения того месячника, о котором мы с вами сегодня говорили. А я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была главный специалист управления по вопросам лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Джазгуль Калмырзаева. Но и сейчас к другим темам. В последние годы Кыргызстан демонстрирует заметную экономическую активность, открываются новые предприятия, создаются рабочие места, строятся производственные объекты, развивается инфраструктура. Все это свидетельствует о том, что экономика страны постепенно приобретает все более устойчивую внутреннюю основу. Продолжение темы далее.
0: Сегодня в Кыргызстане работают предприятия легкой промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства, энергетики, добывающего сектора и других направлений. Производится продукция, которые реализуются как на внутреннем рынке, так и за пределами страны. За каждым таким предприятием стоят рабочие места, зарплаты сотрудников, налоговые поступления и развитие целых регионов. Особое значение имеет создание новых производств. Когда в стране запускается предприятие, это означает не только появление самого объекта, возникает спрос на специалистов, транспортные услуги, сырье, строительные материалы, оборудование и другие сопутствующие услуги. Таким образом, одно производство может дать экономический эффект сразу для нескольких сфер. Важную роль играет и внутреннее строительство. Возведение школ, больниц, дорог, жилья, промышленных объектов, энергетической инфраструктуры формирует спрос внутри страны и обеспечивает занятость тысяч людей. Средства, направленные на такие проекты, возвращаются в экономику через зарплаты работников, закупку материалов и услуги отечественных компаний. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров отверг связь экономического роста страны последние годы с войной России против Украины. Об этом он сказал 5 октября на мероприятии по случаю открытия стадиона Бишкек-Арена.
6: арена. По словам президента, экономика Кыргызстана растет с 2021 года благодаря борьбе с преступностью и коррупцией. Некоторые средства массовой информации пишут, в связи с тем, что в 2022 году между Россией и Украиной началась война, экономика Кыргызстана растет. Посмотрите на конец 2021 года. С тех пор спада не наблюдается, сказал Джапаров.
7: Самое главное, пока в нашей стране сохраняются мир, единство и согласие, экономика будет продолжать расти. И тогда никто не сможет сломить нас. Мы построим еще десятки таких стадионов, запустим тысячи спутников и возведем тысячи социальных объектов. Будем открывать новые заводы и фабрики, строить школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Перед нами поставлена цель в 2027 году построить 111 школ и завершить строительство всех 44 районных больничных отделений. Начиная с 2028 года, вопрос нехватки школ и других социальных объектов не должен оставаться проблемой. Я желаю, чтобы в ближайшие годы в Кыргызстане открылись еще десятки современных стадионов и спортивных объектов, а в нашей стране происходили только добрые и созидательные события.
6: Отдельное направление — сельское хозяйство. Кыргызстан обладает значительным потенциалом в производстве продовольствия, переработке сельхозпродукции и развитии аграрного сектора. Развивается и сфера услуг. Туризм, транспорт, торговля, общественное питание, IT и другие направления становятся источниками доходов для тысяч граждан. Рост внутреннего спроса также стимулирует предпринимателей открывать новые предприятия и расширять уже существующий бизнес. Приход инвесторов в страну — это не только вложение капитала, это строительство объектов, закупка оборудования, обучение специалистов и создание новых рабочих мест. В долгосрочной перспективе именно такие проекты способны формировать устойчивую экономическую базу. Как отметил экономист Улембек Абдыров.
8: Ну, сейчас мы, когда мы видим, что ВВП у нас меньше 11% в год растет, естественно, поступление в бюджет у нас достаточно хорошее поступление. Исходя из этого, государство уже начало, мы же говорим, это уже бюджет развития, уже идут отчисления именно на конкретные направления и на бизнес, и в целом на экономику, на инфраструктуру, и на социальную сторону. Школ построено, сколько детсадов построено, сколько стадионов отремонтировано, там дом культур и так далее. И это должно продолжаться. Дело в том, что государство, оно не только должно беспокоиться о бизнесе, а социальную сторону откладывать. Нет, и это тоже должно. И мы видим, что везде идет обновление, везде идут стройки. Вот государственное ипотечное кредитование. Больше 500 предприятий, как президент сказал, открыто. Это производственных предприятий. И это все незаметно, но оно уже дает, потихонечку дает свой эффект.
6: По данным Кабмина, по итогам 9 месяцев этого года исполнение доходной части республиканского бюджета демонстрирует хорошие показатели. Доходы республиканского бюджета составили 608,1 миллиард сомов, что на 22,7 миллиардов сомов больше запланированного показателя, отметил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
9: Доходы республиканского бюджета составили 608,1 миллиарда сомов, что на 22,7 миллиарда сомов больше запланированного показателя. План выполнен на 103,9%. Доходы, собранные государственной налоговой службой, составили 259,8 миллиарда сомов. План выполнен на 103,6%. Доходы, собранные государственной таможенной службой, составили 139,9 миллиарда сомов. План выполнен на 104,6%. До конца года, наряду с сохранением положительной динамики, необходимо обеспечить исполнение доходной части бюджета, а также своевременное и эффективное освоение предусмотренных средств.
6: Реэкспорт, безусловно, является частью внешнеторговой деятельности Кыргызстана, но было бы ошибкой представлять его единственным или главным объяснением происходящих в стране экономических изменений. Экономика гораздо сложнее и включает производство, строительство, сельское хозяйство, энергетику, торговлю, услуги, инвестиции и внутреннее потребление, рост строительства социальных инфраструктурных проектов. Пресс-секретарь Министерства экономики и коммерции.
10: 6 предприятий мы уже открыли в первой половине этого года. И оставшиеся, имеется в виду 60 предприятий, были введены в эксплуатацию в рамках празднования Дня независимости Кыргызской Республики. В целом же до конца года будут открыты, как я уже говорил, 113 новых предприятий и будут созданы свыше около 12 тысяч рабочих мест, и сумма привлеченных инвестиций превысит 1 миллиард долларов США.
6: Сегодня Кыргызстан постепенно формирует собственные экономические возможности. Главный показатель этого процесса – не только статистика внешней торговли, но и то, сколько предприятий работает внутри страны, сколько людей получают работу, сколько продукции производится и какая инфраструктура создается. Экономическое развитие – это прежде всего способность страны создавать возможности собственными силами. И в этом отношении Кыргызстан постепенно движется вперед. Появляются новые предприятия, расширяется производство, создаются рабочие места, растет деловая активность. Поэтому говорить о развитии Кыргызстана исключительно через призму реэкспорта значит упрощать реальную картину. За экономическими показателями стоят конкретные люди, предприятия и проекты, которые ежедневно работают внутри страны и формируют ее будущее, говорят эксперты. Эрмек Актанов, Биринчи Радио. И еще один материал в нашем выпуске. В Кыргызстане укрепляют материально-техническую базу лесной службы. Лесным хозяйствам в регионах передадут новую специализированную технику, а сотрудникам лесного хозяйства более 500 современных планшетов. Они должны помочь сделать работу лесников более оперативной и перевести часть рабочих процессов в цифровой формат. В целом об этом далее наш репортаж.
11: Работа лесника сегодня – это не только обход лесных угодий и контроль за их состоянием. Специалистам приходится фиксировать нарушения, вести учет, готовить документы и оперативно передавать информацию. Именно поэтому, как отмечают в лесной службе, современная техника и цифровые технологии становятся необходимой частью работы. О приобретенной специализированной технике рассказывает заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алмаз Мусаев.
12: На сегодняшний день для укрепления материально-технической базы были приобретены техника, оргтехника, и спецтехника и автомашины. В рамках проекта ФАО этот проект охватывает 3 области, 4 района, 5 лесхозов. Сегодня 5 лесхозам были приобретены спецтехника для работы в сложных условиях. Кроме этого, 2 автомашины и оргтехника для лесных работников, специальных средств лесной службы. Мы постоянно укрепляем материально-техническую базу. Это первый этап. В основном у нас особое внимание это для цифровизации. Мы сейчас уделяем очень большое внимание. Сегодня 559 планшетов закуплены для наших лесников. Со временем мы планируем, у нас 1415 работников в лесной службе. Всех обеспечить планшетами. Это даст нам возможность побыстрее оцифровать все наши действия, работы и оперативно, эффективно вести учет, мониторинг.
11: Новая техника предназначена для работы лесных хозяйств в регионах. Она позволит быстрее выполнять необходимые работы и реагировать на возникающие задачи. При этом использовать ее планируют не только непосредственно в лесном хозяйстве. Об этом говорит директор лесной службы Кыргызской Республики Нургазы Чодоев.
13: Эти техники предназначены не только лесным хозяйством. Эти техники можно использовать при чрезвычайной ситуации, для строительства автодорог. И эта техника используется не только лесным хозяйством. Эта техника, я думаю, в будущем будет использована целого района, чтобы там улучшить состояние дорог. Да, общество. У нас леса увеличился. Сейчас в данное время площадь лесопокрытой территории составляет 1 273 000 гектаров. Это 6,4% от общей площади нашей республики.
11: Еще одно направление – цифровизация работы лесников. Сотрудникам лесного хозяйства передадут более 500 планшетов. С их помощью информацию можно будет фиксировать непосредственно на месте и оперативно передавать в электронную базу. Для специалистов, которые годами работали преимущественно с бумажными документами, это заметное изменение. Ветеран лесной службы Кыргызской Кыргызстана Кубатбек Алымкулов отметил, что современные технологии значительно упрощают работу.
14: Я работаю в лесном хозяйстве уже более 40 лет. Раньше все документы приходилось носить с собой, работать с бумажными папками, а в горы иногда добираться даже верхом на лошадях. Сейчас, благодаря цифровым технологиям, работать стало намного удобнее. С помощью планшета прямо на месте можно фиксировать нарушения, заносить необходимые данные в электронную базу и оперативно передавать информацию. Для лесников это большая помощь в работе.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров сегодня, 8 октября, принял участие в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая проходит в комплексе Аваза в Туркменистане. Об этом сообщили в администрации президента. Выступая на заседании, глава государства предложил определить конкретные проекты промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции, легкой промышленности, производстве строительных материалов и логистики. Отдельное внимание Садыр Джапаров уделил развитию электронной торговли. Он предложил создать единую электронную торговую площадку Центральной Азии и Азербайджана. По его словам, это позволит расширить доступ бизнеса и потребителей к региональной продукции. Президент подчеркнул, что для развития электронной торговли необходимо одновременно создавать современную логистическую инфраструктуру, системы доставки, складирования, таможенного оформления и отслеживания товаров. Кыргызская сторона готова задействовать в этом направлении специалистов парка высоких технологий. Говоря о транспортном сотрудничестве, Садыр Джапаров отметил важность надежных маршрутов и снижение стоимости перевозок. Особо он выделил строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая, по его словам, создаст новые возможности для включения стран региона в международные транспортные и производственные связи. Глава государства подчеркнул, что главным ориентиром должны стать практические результаты, сокращение времени и стоимости доставки, а также возможность для каждой страны получать экономическую отдачу от региональных транспортных проектов. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров отметил важность сохранения ледников и горных экосистем, с которыми неразрывно связано долгосрочное устойчивое развитие стран региона. Об этом он заявил.

0: Заявил на 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии Азербайджанской Республики, проходящей в городе Туркменбаши, Республика Туркменистан. Экономия природных ресурсов, их рациональное использование и применение инноваций в данной сфере необходимо для устойчивого развития и будущих поколений, подчеркнул глава государства. Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил национальные перечни жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий на 2026-2028 годы. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев. Документ принят в целях повышения доступа населения Кыргызской Республики к эффективным видам медицинской помощи, рационального использования государственных средств. Установлено, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных в бюджете Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на соответствующий год и последующие годы. Служба антимонопольного регулирования провела мониторинг цен на картофель в Иссык-Кульской области и на крупных рынках Бишкека. По данным ведомства, в Иссык-Кульской области килограмм картофеля в розницу стоит от 30 до 40 сомов. В Бишкеке в среднем от 35 до 45 сомов. Цена зависит от сорта и качества продукции. Сейчас фермеры реализуют картофель по оптово-отпускной цене 15-17 сомов за килограмм. В оптовых рядах стали личных рынков цена составляет около 20-25 сомов. На Ламединском рынке картофель продается по 30-45 сомов за килограмм, на Ортосайском по 40-45 сомов в розницу. На рынке Ак-Эмир отборный картофель стоит дороже, до 50-60 сомов за килограмм. В службе отмечают, что на конечную стоимость картофеля влияют оптовая цена и цепочка посредников. При этом часть урожая фермеры уже закладывают на хранение, рассчитывая реализовать его позже. В Кыргызстане предлагают на 6 месяцев ограничить импорт яблок. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мера направлена на поддержку отечественных производителей и своевременную реализацию урожая 2026 года. Сейчас министерство разрабатывает соответствующий проект постановления. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях, горных районах Чуйской области дожди, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 4,9, днем плюс 17,22, Таласская область ночью плюс 3,8, днем плюс 15,20, Баткенская область ночью плюс 6,8, днем плюс 19,24, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 9,14, днем плюс 20,25, Иссык-Кульская области ночью плюс 3,8, днем плюс 14,19, Нарынская область ночью плюс 2,7, днем плюс 15,20. В Бишкеке без осадков ночью плюс 7,9, днем плюс 19,21.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: 2026 жыл. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
3: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейди.
2: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
4: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
2: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту. Тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата-бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте, биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
5: Итак, работа Беринча Радио в прямом эфире продолжается на волне Беринча Радио. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши радиослушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Министерство энергетики Кыргызской Республики. И осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения. Проводимые работы способствуют повышению надежности работы подстанций, снижению риска технологических нарушений и аварийных отключений, улучшению качества электроснабжения, а также продлению срока службы оборудования. Чуйское и Бишкекское предприятия электрических сетей, филиала Национальная электрическая сеть Кыргызстана продолжает подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду. Работы прежде всего направлены на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Чуйской области и Бишкека. Ведь не секрет, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, бесперебойное снабжение населения, в том числе социальных и других объектов, электроэнергией и теплом в осенне-зимний период, да и не только, является приоритетным направлением в работе Кабинета министров страны. Что еще немаловажно, в рамках цифровизации энергоотрасли, а также в целях повышения эффективности электрораспределения, контроля и учета электроэнергии, Чуйское и Бишкекское предприятия электрических сетей продолжают работу по установке так называемых умных счетчиков. И сегодня в программе, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы и поговорим о том, как Чуйское и Бишкекское предприятия электрических сетей подготовились к предстоящему осенне-зимнему периоду, куда жители Бишкека и Чуйской области могут обращаться с возникновением проблем с электроснабжением, сколько умных счетчиков планируют установить до конца этого года на территории Бишкека и Чуйской области, какие вообще масштабные проекты в энергетике планируют реализовать или уже реализуют на территории Бишкека и Чуйской области в 2026 году. Будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это даст жителям Бишкека и Чуйской области – мы сегодня и будем говорить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, на прямой связи заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник производственно-технического отдела Чуйского предприятия электрических сетей Айбек Алмасуулу. И хотелось бы мне сейчас обратиться к нашим уважаемым гостям. Алмаз Алиакбарович, Айбек Алмазович, здравствуйте. Приятно видеть вас в студии прямого эфира. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира, но на самом деле на дворе уже становится прохладно, и каждый из нас наверняка задается вопросом, будет ли тепло этой зимой. Если будет тепло, то насколько мы, граждане страны, насколько вот абоненты Чуйской области, абоненты Бишкека, скажем так, не будут никоим образом сталкиваться с такой проблемой, когда отключают свет. Но мы прекрасно должны понимать, что когда отключают свет, вы всегда даете предупреждение, вы всегда информируете наше уважаемое население о том, что отключают свет по такой-то причине, и всегда как бы предупреждаете наших уважаемых граждан. Но мы об этом, конечно, в течение нашей программы будем сегодня говорить, но мне хотелось бы начать вот с чего. Конечно, если взять энергетиков страны, то на энергетиков страны возложена ответственная задача по бесперебойному обеспечению населения электроэнергии. Но вот я когда встречаюсь с энергетиками страны, очень часто мы говорим о том, что весна-лето – это подготовка к отопительному зимнему периоду, а вот уже осень и зима – это уже прохождение отопительного зимнего периода. Но вот мне хотелось бы начать наш разговор, наверное, все-таки с Бишкека, да, с Бишкекского предприятия электрических сетей. Алмаз Алиакбарович, вот если говорить о подготовке к ОЗП, мы понимаем, что это комплекс определенных мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству объектов энергокомпаний. И, конечно, хотелось бы первый вопрос адресовать вам такого характера. Как вообще проходит подготовка Бишкекского предприятия электрических сетей к предстоящему отопительному зимнему периоду? Почему говорю предстоящий? Ну, на самом деле уже на дворе становится холодно, и знаю, что уже для кого-то отопительный зимний период уже начался. Поэтому, конечно, хотелось бы поинтересоваться, как Бишкекское предприятие электрических сетей подготовилось к осенне-зимнему периоду.
6: Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Бишкекское предприятие электрических сетей, как вам известно, это является столицей республики. В связи с этим у нас тоже предприятие, согласно бизнес-плану на 2026 год, установлено ряд мероприятий. И эти мероприятия мы должны все закончить до 1 ноября текущего года, да, до начала, мы будем говорить, отопительного зимнего периода. Вот сейчас вот Бишкеке, да, вот столица, южная часть столицы, вот за магистрали вот бурно развивается, да, уже, как вам всем известно, уже там строятся высотки, многие объекты строятся, да. В связи с этим вот наше предприятие построило там подстанции, вот Мурас подстанция построена, также от этой подстанции электроснабжается вот новый стадион Бишкек-Арена. Uh-huh. Это двухтрансформаторная подстанция. Вот, и вот ближайший, ближе расположенный новый объект, оттуда можем тоже запитать. Также вот развивается и вот за микрорайонами, да, будем говорить, район за микрорайоном, выше магистрали за микрорайоном, 12 микрорайон и выше, там тоже вот наш построили, введены эксплуатацию в прошлом году. В первую очередь по станции 110 кВт Ынтымак, а в этом году вот вторую очередь уже строим, тоже будет этот запитано, то есть если первая и вторая секция будет, будем говорить технический термин, это будет соответствовать второй категории потребителей, то есть это все вот эти многие сейчас новостройки, да, будем говорить, многоэтажные объекты, это вот по категории надежности, это относится ко второй категории надежности. В связи с этим вот нам необходимо было для обеспечить категорийность вот вторую очередь по станции Ынтымак. Вот Мурас тоже вот соответствует ко второй категории. Также вот построена третья очередь по станции Кыргызская, тоже 110-10, это район, вот Ынтымак-Ордо, Ырыс-Ордо, вот район. Сейчас вот Ырыс-Ордо, новый комплекс тоже мы запитали, электроснабжаем от этой подстанции, то есть первая и третья очередь от этой подстанции. И на подстанции Ынтымак, парковая тоже сейчас увеличена мощность, 25 кВт трансформатор заменен на 40 тысяч, то есть один трансформатор был 40 тысяч, а второй был 25 кВт. Сейчас мы тоже заменили, уже завершили, ввели в эксплуатацию тоже Т2. В связи с строительством вот подстанции третьей очереди Кыргызская по линии, по классам напряжения 10 кВт, то есть закольцовано у нас в энергетике есть такая система кольцевания, да, закольцовано по классам напряжения 10 кВт по станции Ынтымак и по станции Кыргызская, по станции Парковая и по станции Кыргызская. Это тоже вот для бесперебойного, для улучшения надежности качества электроснабжения это всего работа выполняется. Также по остальным объектам, вот северная объездная дорога в район Дурдоя, тоже сейчас начинаем уже строить вторую очередь, ну, заканчивать будем скоро уже. Алтын-Казык, это вторая очередь по станции 110-10 кВт. Также для предотвращения аварий, да, вот это аварийных отключений по предприятию проводится реконструкция сетей, то есть воздушных линий электропередач, где классом напряжения 10,04 кВт, и кабельных линий электропередач, тоже классом напряжения 10,04 кВт. Вот сама несущая изоленные провода, есть СИП-3, есть такое понятие. Mm-hmm. Вот в этом году у нас по предприятию планировано 35 километров замены этих линий. Это тоже направлено для качественного бесперебойного электроснабжения наших абонентов, да, наших потребителей. То есть в этих сетях, вот в сетях 35-10 кВт, это нейтраль, это изолированный нейтраль. Если на линии однофазное замкание на землю, будет происходить однофазное замкание на землю, эти линии не отключаются. То есть это перекос между фазами напряжения будет. А если вот самонишевые изолированные проводы, это предотвращает такие однофазные замкания на землю, да? И вот СИП-2, это самонищий провод, СИП-2, это по классам напряжения 0,4. Это тоже вот стихийных, да, вот как будем говорить, форс-мажоры, да, вот в этих случаях это провода изолированные, то есть погодные факторы мало будет влиять на эти провода, да, будем говорить. Также вот у нас 1350 километров есть подземных по классовому напряжению 10 кВт кабель линий. Тоже эти линии тоже согласно плана, согласно поставленных задач, тоже проводится работа по замене этих линий. Угу. Вкратце.
5: Айбек Лякбарович, если я не ошибаюсь, если говорить о трансформаторных подстанциях, то сегодня на балансе бишкекского предприятия электрических сетей находится более 3000, да, трансформаторных подстанций. То есть можно сказать, что практически все или, может быть, большинство из них, они прошли техническое обслуживание и те необходимые ремонтные работы, которые, конечно, может быть, должны вы были провести.
6: Сейчас вот в балансе предприятий электрических, да, бишкекских mm-hmm. предприятий сетей, вот в рамках АТР, то есть нам присоединили и передали нам чуйское предприятие электрических сетей, с рамках АТР. И в связи с этим у нас уже стало более 5000 трансформаторных подстанций. У нас составляются годовой и многолетние графики mm-hmm. по обслуживанию этих подстанций, да. И согласно этих графиков проводятся текущие капитальные ремонты, также техобслуживание. По этим подстанциям они проводятся ремонт согласно графиков, как я говорил уже, годовых, многолетних графиков. Проводится бывает, ну, у нас, когда выводится в ремонт уже, мы через средства массовой информации, уже через интернет, да, сайты, через телевидение, наши пресс-службы работают, информируем заранее. И бывает отключение, да, вот будем говорить, аварийное отключение. Вот в городе Бишкек, вот в этом году вот строится уже 90 километров, да, дороги. Также меняются инженерные сети, те же водопровода, вот оптиковолоконные кабели, это все относится к инженерным сетям. Когда они проводят тоже земляные работы, по неопытности, или по незнанию, или по случайности, иногда вот их тяжелыми транспортом, экскаваторами могут повредить наши кабели. Угу. Вот в этих случаях только тогда вот бывает аварийное отключение. А так плановые все отключения, согласно графику, отключаются заранее. Мы за 3 дня
5: информируем
6: и предупреждается время отключения, время подачи напряжения.
5: Айбек Алмазович, как Чуйская область подготовилась к предстоящему отопительному зимнему периоду? Ведь неоднократно звучала такая информация, что если взять 2026 год, то в Чуйской области вообще планируют или, может быть, уже реализованы масштабные проекты в энергетике, которые прежде всего направлены на повышение надежности электроснабжения, снижение аварийности. И вот в Минэнерго тоже неоднократно отмечали, что Чуйский регион станет одним из ключевых в программе модернизации электросетей и ввода новых энергообъектов.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Как вы уже отметили, у энергетики уже начали подготовку к осенне-зимнему периоду уже с начала апреля месяца. Чуйским предприятием электрических сетей было запланировано огромный ряд мероприятий для надежного электроснабжения потребителей и подготовку к ОЗП 26-27. В сетях 35 кВт и выше капитальный ремонт был на 24 подстанциях, 785 трансформаторных подстанций были выполнены капитальным ремонтом. Как уже отметили, в Чуйском предприятии электрических сетей тоже более 5000 трансформаторных подстанций имеется на балансе, которые прошли текущий ремонт, капитальный ремонт, восстановительные работы. Как вы уже отметили, в Чуйском предприятии электрических сетей огромный ряд мероприятий, которые предусмотрены для качественного, надежного электроснабжения потребителей к осенне-зимнему периоду. То есть противопаводковые мероприятия, специальные работы, аварийно-восстановительные работы, эксплуатационные работы, подрядные работы. То есть к подрядным работам относятся капитальные текущие ремонты автотранспорта, изготовление и замена запчастей выключателей подстанции, изготовление, замена плит перекрытия кабельных каналов, обследование металлоконструкции ГПМ, плановая поверка приборов учета, замена окон и дверей, замена деревянных опор на железобетонные. То есть к началу октября месяца Чуйским предприятием электрических сетей на подстанциях 35-110 кВт было введено 230 мегавольт ампер увеличение мощностей. Также предусмотрена замена приборов учета, реконструировано, как мой коллега сказал, на линиях 0,4 кВт СИП-2 самоизолирующие провода, которые искореняют, можно так сказать,
5: обрыв веток, вследствие ветра,
7: что уменьшает аварийное отключение и увеличивает надежность наших потребителей. Всего по Чуйской области установлено новых железобетонных опор в количестве 882 штуки, что тоже повлияет на предстоящий отопительно-зимний период.
5: Айбек Алмазович, вот вы отметили, что подготовка к отопительному зимнему периоду со стороны чуйского предприятия электрических сетей началась в апреле этого года, да? Но наступила весна, и вы, соответственно, начали готовиться к предстоящему отопительному зимнему периоду. Но надо сказать, что здесь-то работа в любом случае продолжается. Я тоже абонент Чуйской области, и когда отключается свет, мы сразу набираем диспетчера и спрашиваем, а почему-то свет отключили. И очень часто из уст диспетчера я слышу такой ответ, что идут ремонтные работы. Поэтому ремонтные работы никоим образом не прекращаются, они идут для того, чтобы все-таки мы начали и пережили, и закончили отопительный зимний период, ну, скажем так, успешно, без никаких, скажем так, аварий, без никаких каких-то, может быть, негативных последствий.
7: Совершенно верно. Согласно приказу ООНЭСК, мы начинаем подготовку к осеннему зимнему периоду с апреля месяца и готовим наши сети, наше оборудование к ОЗП, чтобы бесперебойно и надежно прошли осенне-зимний период.
5: Не могу не спросить, Алмаз Алиакбарович, Айбек Алмазович, одна из работ – это прежде всего работа по замене устаревшего оборудования, да? Но на самом деле я понимаю, что и у вас есть какой-то стратегический план, когда вы ставите перед собой задачи где-то это устаревшее оборудование заменить. Вы это устаревшее оборудование каким образом определяете? Ну, я понимаю, что вот вы же, наверное, видите, что подстанция, может быть, была установлена, возведена, ну, может быть, 20, 30, ну, может быть, даже 40 лет назад. Вы тоже меня можете исправить? Или, может быть, обращаются сами жители, как Бишкека, так и Чуйской области, которые сетуют на то, которые говорят о том, что вот та подстанция, которая, например, обслуживает определенное количество абонентов, она устарела. Как вы, или вследствие каких, может быть, факторов вы устанавливаете, что вот это вот устаревшее оборудование нужно, ну, скажем так, чем быстрее, тем лучше, скажем так, заменить? Как это все, какие факторы для этого влияют?
7: Есть.
5: Да, пожалуйста, Айбек Алмазович.
7: Есть несколько факторов. Mm-hmm. Один из них, например, ежегодно количество абонентов увеличивается. Например, в Чуйском предприятии электрических сетей на начало октября месяца выдано более 4000 технических условий. Mm-hmm. То есть у нас увеличиваются абоненты, увеличиваются мощности. Наши сети имеют определенные ресурсы, которые они могут через себя провести. И с увеличением мощности нам необходимо их либо заменить на более мощные. То есть, например, если установлена трансформаторная подстанция 400 кВт, а загруженность его составляет более 80%, нам для того, чтобы подключить еще абонентов, необходимо увеличить его на более мощную трансформаторную подстанцию. Мы тем самым закупаем новые трансформаторные подстанции и каскадным методом по его загруженности меняем их. Либо же есть оборудование, которое уже прослужили свой период, например, более 45 лет есть такие оборудования, и уже их определенно надо менять.
5: А у вас по такому же принципу работа ставится, Алмаз Алиакбарович?
6: Да, в принципе, тоже у нас тоже по такому, но заводом-изготовителем на каждое оборудование есть срок эксплуатации. Будем, если, например, говорить от кабельной линии, да, вот 10 кВт по 0,4 кВт, завод изготавливает, устанавливает 20 лет, да, эксплуатации, 20 лет эксплуатации. В связи с этим вот у нас есть и более кабели, линии, да, кабельные линии даже сроком эксплуатации 40-50 лет. Да? В связи с этим вот мы графиком вот, тоже согласно по пропускному способности этих оборудований, да, кабелей, будем говорить, трансформаторов и по сроку эксплуатации. Если будем говорить кабельных линий в городе, то мы будем, если меняем, то те старые кабели уже не демонтируются, потому что это экономически нецелесообразно. Это демонтировать, и будем, ну, говорить, это чисто будет списано, мы просто трассу берем, по новой трассе уже прокладываем кабели. Ну, срок, сейчас вот более совершенные кабели есть, да, вот с изоляцией сшитого полиэтилена. А раньше кабели производились вот бумажной изоляцией. Вот
8: себе показали вот в эксплуатации сшитого полиэтилена. Это влагостойкие кабели, очень влагостойкие. В связи с этим вот сейчас НЭСКом принято решение, чтобы кабеля менять уже на не бумажной изоляции, а сшитой полиэтиленовой изоляции. Вот фактор вот мощность, да, мощность фактор. И второй фактор это вот заводом установлен срок эксплуатации. Угу. Вот по двум факторам рассматривается при составлении бизнес-плана, и согласно этим факторам выбирается, какой участок, где что можно менять.
5: Напомню, что в эфире Беринчи Радио и в эфире АЛАТО 24 программа «Прямая связь», где мы сегодня говорим о том, какая работа делается и какая работа проводится в целях повышения надежности электроснабжения Бишкеки и Чуйской области. Как Чуйское и Бишкекское предприятие электрических сетей подготовились к отопительному зимнему периоду, куда жители Бишкека и Чуйской области могут обращаться при возникновении проблем с электроснабжением, и поговорим о том, сколько умных счетчиков до конца этого года планируют установить на территории Бишкека и Чуйской области. Я напомню еще раз, что сегодня с вами на прямой связи, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник производственно-технического отдела Чуйского предприятия электрических сетей Айбек Алмаз Улу. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Не могу не спросить, Алмаз Алиакбарович, вот вы сами чуть ранее отметили тот фактор, что вследствие административно-территориальной реформы стало больше абонентов в Бишкеке, да? И вот вы упомянули то масштабное строительство, которое сейчас проходит в Бишкеке. Мы понимаем, что каждый год строятся дома, строятся объекты. Это ведь, конечно, напрямую влияет на нагрузку электрических сетей, да? Какие, может быть, меры вы предпринимаете или планируете предпринимать для разгрузки сетей, увеличения мощностей? Почему? Потому что абонентов становится все больше и больше. Я думаю, вам сегодня тоже, может быть, есть, скажем так, повод напомнить, сколько, например, абонентов было в 2025 году, сколько абонентов уже в этом году на день сегодняшний. И, соответственно, конечно, одна из стратегических задач – это все-таки те меры для того, чтобы эти сети разгрузить и увеличить мощность.
8: Вот, до АТР, до административно-территориальной реформы абонентов Бишкекского предприятия электрических сетей было 280, более 280 тысяч абонентов. Да? В связи с присоединением сейчас стало общее количество абонентов 353, более 353 тысяч абонентов. Угу. Из них вот бытовые, то есть в связи с АТР увеличились наши абоненты на 70 тысяч абонентов. Для вот, как ранее уже говорил, для разгрузки этих сетей вот строится по станции, да, вот Мурас, Кыргызская, Ынтымак, вот Алтын-Казык. Вот только строительством вот по станции высоковольтных, да, 110, 35, 220 киловольт можно разгрузить вот этих потребителей, то есть сетей, да, это без строительства таких подстанций это является технически невозможными, потому что по 10 киловольт протянуть линии на расстояние, да, на дальние расстояния, это, во-первых, потери, во-вторых, это тоже финансовые, тоже затраты большие. Вот на следующем году, вот тоже, как вам всем известно, строится вот комплекс, будем Акджол говорить, да, вот нового Орского рынка, автовокзала, там еще и машиностроительные несколько. И на этом районе тоже планируется строительство по станции 220 киловольт. НЭСКом выданы уже технические условия. Сейчас готовится проектная документация, да. И на следующем году для электроснабжения эту часть города будет построена подстанция. Это вот только техническое это решение, это строительство вот высоковольтных подстанций. В связи с этим НЭСКом принято решение и строится эти подстанции, да, сокотни будем говорить. Ну, по счетчикам тоже, да, по умным счетчикам, согласно распределению нас электрической сетей, мы каждый филиал устанавливает умные, будем говорить, да, прибор учета, система АИСКУЕ.
5: Алмаз Олегбарович, вообще установка умных счетчиков, она же давно началась, да? Но на самом деле многие задаются вопросом, есть ли жилые массивы в Бишкеке, или, может быть, районы в Бишкеке, где умные счетчики еще не установлены. Как я поняла, такие районы есть, да? Вы можете как-то, может быть, как-то точечно, да, озвучить? Это, может быть, какой-то определенный жилой массив, или, может быть, это какая-то улица? Ведь работа по установке умных счетчиков, она же давно началась. Не год, не два и не пять, а намного больше. Больше прошло времени.
8: Вот согласно закону о городовой строительстве и архитектуре, да, вот, по-моему, статья 20, вот электроснабжение, и не только не электроснабжение, но обеспечение инженерными сетями, да, вот это возложено на органы местного самоуправления, органы, будем говорить, МТУ, да, или ну, мэрию, да, органы местного. И там четко указано, это все проводится за счет средств местных органов самоуправления. То есть УКС мэрии, управление капстоятельства мэрии, строят линии, подстанции и, соответственно, устанавливают прибор учета. И после завершения этих работ они в установленном порядке передают на нам баланс. Ну, мэрии, так говорим, вот, интеллектуальные, да, умные счетчики, у них бюджетом не предусмотрено, так как у них свои процедуры есть, да, не знаю, какие у них. Ну, они не устанавливают умных счетчиков, они строят сетей, устанавливают простые электронные счетчики и нам передают. И после принятия на баланс нашей предприятии рассматривается установка вот этих умных счетчиков. Это установка умных счетчиков, это выход системы АИСКУЕ, то есть контролер не будет показания снимать, да, вот.
5: То есть не будет физического контакта, как раньше.
8: Физического контакта не будет, и оплачивается тоже, вот как мой свет, или вот, да, вот есть приложение.
5: Дистанционно.
8: То есть это к чему, чтобы сокращение, да, вот тоже сотрудников, вот, инспекторов. Потом отключение, вот из-за дебиторской задолженности, обратно подключение, тоже вот экономить, чтобы средства наших технических служб. Одного абонента отключить сейчас, вот сами знаете, по пробкам туда на автомашине, да, одна бригада, чтобы доехала туда, отключила, потом обратно, если абонент заплатил, вот, поэтому вот умный счетчик устанавливается, один из моментов, вот, да, УКСом. Есть новостройки, да, конечно, вот то, что УКС только-только закончит, то, что нам передают по очереди, да, вот после этого, после передачи на принятие на баланс, нашим предприятиям начинать устанавливаться, рассматриваться установки этих умных счетчиков.
5: Айбек Алмазович, если говорить об абонентах Чуйской области, тоже наверняка количество меняется, да?
7: Да, конечно.
5: И меняется в какую сторону? В сторону увеличения. Вот если, например, Алмаз Олегбарович привел в пример, если, например, на территории Бишкека было 280 тысяч абонентов, то на сегодняшний день абонентов более 353 тысяч, да? А вот какова ситуация на территории Чуйской области? Абонентов тоже становится все больше. И, конечно, тоже возникает вопрос, насколько нагрузка электросетей вот в Чуйской области тоже выдержит вот эту вот нагрузку. И опять же, и со стороны Чуйского предприятия электрических сетей тоже проходит такая вот ответственная работа, чтобы все это разгрузить, чтобы нагрузки как таковой не было, и чтобы на самом деле квартиры, жилые дома на территории Чуйской области всегда, дай бог, были со светом.
7: Совершенно верно. Как вы видите, по всей республике начались строительства госипотечной компании, везде строятся новые здания, сооружения, заводы. Каждый из них является нашим абонентом. То есть неважно от какой области, но оно нагружается на сети национальных электрических сетей Кыргызстана. В Чуйском предприятии электрических сетей на начало октября месяца насчитывается 253 353 абонента, у которых более 75%, у которых ОСКО счетчики. Остальные 24% являются электронными, и менее 0,01% являются индукционными старыми счетчиками. Согласно Всемирному банку, нам было выделено на этот год 94 тысячи ОСКО счетчиков. На октябрь месяц чуйским предприятием электрических сетей было установлено более 60 тысяч ОСКО счетчиков. К концу года мы закончим остальные, и получается, у нас ОСКО счетчиками будет обеспечены более 98% населения по Чуйской области. Ну, вкратце так.
5: Но опять же, мы понимаем, что продолжается работа по установке умных счетчиков, и те абоненты, вот которым вы хотите прийти установить умный счетчик, он, конечно, и на день сегодняшний задается вопросом, установка умного счетчика, она будет произведена бесплатно или за это нужно заплатить. Но есть у нас разные абоненты. Есть абоненты с однофазными счетчиками, да, есть трехфазками, давайте вот так будем по-народному говорить. И, конечно, тоже задают вопросом. Вот если, например, у меня дома трехфазный, вот, да, у меня стоит старый счетчик, и, соответственно, если вы ко мне приезжаете и хотите этот счетчик, соответственно, умный установить, то, соответственно, за эту услугу надо платить, не нужно. Такие вопросы на день сегодняшний тоже возникают у многих абонентов.
7: Да, я думаю, это актуальный вопрос. Хочу отметить, что для бытовых потребителей установка интеллектуального счетчика осуществляется бесплатно. То есть потребителю не нужно самостоятельно приобретать счетчик или оплачивать его установку. Стоимость прибора учета, его установка и связанные с этим все расходы финансируются национальными электрическими сетями Кыргызстана. Однако при небытовые потребители, то есть промышленные, порядок для них отличается. Расходы на приобретение и установку средств коммерческого учета осуществляются за счет самого абонента.
5: Не могу не спросить, Алмаз Алиакбарович и Айбек Алмазович, вот если говорить об ограничениях, да, но мы понимаем, когда идет нагрузка на сеть, вот энергетики что делают прежде всего, да, ограничения, вот помните, утром и вечером, вот это было и в прошлом году, да, скажите, пожалуйста, вот в этом году вы такой сценарий для себя вообще прописали, вы такой сценарий для себя уже, может быть, имеете вот в стратегическом плане, вот касательно ограничений? Вот тоже многие говорят о том, да, что вот если, например, скажем так, потребление мощности, помните, был предел, да, я не знаю, этот предел в этом году будет оставаться или нет, 5 киловатт, то, соответственно, что в этом году нас ждет, если будет, скажем так, нагрузка на, скажем так, на электросети?
8: Вот система, энергосистема Кыргызской Республики, не только от нас зависит, это вот мы среднеазиатское кольцо, да, энергосистему вот, для поддержания надежного и беспрерывного электроснабжения. Вот ограничения, да, вот по всем местам масштабные ограничения, это вот у нас есть система САОН, система автоматическое отключение нагрузки, да, при срабатывании, при падении частоты, то есть даже вот в казахстанских сетях, если, да, вот он сейчас Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан вот в кольце работает по 202, линии по 220 и по 110 тоже есть перетоки взаимные. Вот если в других республиках тоже происходят масштабные там какие-то аварии, да, то есть для поддержания частоты срабатывает система САОН. Вот при срабатывании САОН, вот как я уже говорил, вот потребители третьей категории, это сама автоматика отключает их. И время обратного срабатывания ЧПО, да, частотно-автоматическое подключение, это зависит от длительности аварии, таких аварий. Но это не исключается. Вот это не только, я как уже говорил, от сетей Кыргызской, не зависит не только от сетей Кыргызской Республики, и наших вот соседних республик. При таких случаях можно сработать салон и может происходить такие ограничения, да?
5: Есть что добавить, Айбек Алмазович? Если нет, то давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. А я еще раз напомню, телефон 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Мы слушаем вас, говорите.
9: В доме приготовление... Электроприготовление. У нас все на электричестве. Нам будут делать ограничения?
5: Угу. Я думаю, вопрос понятен. Да, правда, радиослушательница или телезрительница не сказала, откуда она звонит, из Бишкека и Чуйской области. Но я думаю, в принципе, этот вопрос звучит не только, скажем так, у абонентов Чуйской области, Бишкека. Этот вопрос волнует буквально, наверное, абонентов всех регионов страны. Пожалуйста, если пищеприготовление, скажем так, на плитках, да, то ограничение будет? Пожалуйста, кто скажет? Айбек Алмазович.
7: Да, на сегодняшний день нами никаких задач не поставлено насчет ограничений. Mm-hmm. Наша основная задача является это бесперебойное электроснабжение потребителей согласно техническим условиям наших абонентов. То есть, если у данного абонента трехфазный счетчик с разрешенной мощностью 10 кВт, то он может потреблять эти 10 кВт. Угу. Никаких ограничений у нас таких задач нету.
5: Угу. Напомню еще раз, телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Айбек Алмазович, вот, конечно, сейчас вот мы, скажем так, начинаем такое вот начало, да, отопительного зимнего периода, и на самом деле, когда отключается свет, на самом деле думаю, что ли это ремонтная кампания продолжается, то ли, может быть, какой-то форс-мажор произошел. Вот я не зря говорю, что вот я напоминаю, да, что я вот абонент Чуйской области, и когда начинается такой, знаете, сильный ветер, начинается дождь, у нас в селе гаснет свет, да, но на самом деле тоже сидишь и думаешь, ну, может быть, где-то дерево упало на опору, да, причины могут быть разные. То есть, опять же, Айбек Алмазович, по какой причине производится отключение электроэнергии, и вообще, куда можно сразу обращаться абонентам в этом случае? Я, конечно, понимаю, что есть приложение «Мой свет», но не всегда же его можно открывать, да, когда, например, и с вашей стороны, и со стороны бишкекского предприятия электрических сетей идет предварительная информация, что вот, например, такого-то числа, с такой-то по такое-то время будет отключен свет в таком-то селе, по таким-то улицам. Но не всегда, конечно, это приложение открываешь. И, конечно, когда это приложение не открываешь, и когда сидишь дома, и отключается свет, на самом деле сидишь и думаешь, по какой причине свет был отключен. Или вследствие шквалистого ветра, вот как я упомянула, да, или все-таки это продолжение той ремонтной кампании, которую вот вы, Айбек Алмазович, в Чуйском предприятии электрических сетей начали в апреле этого года и до сих пор продолжаете. Пожалуйста.
7: Совершенно верно. Отключения могут быть по разным причинам являться. Для этого у нас по всей республике имеется колл-центр, куда могут позвонить совершенно бесплатно по номеру 105, который работает 24/7. Абонент может позвонить на короткий номер и уточнить свой вопрос, связанный с отключением, с подключением, с некорректной работой приборов учета, с уточнением, на какой период отключился данный участок и вообще ведутся ли ремонтные работы, либо это аварийно-восстановительные работы. То есть абонент могут непрерывно в любое время суток звонить в колл-центр и уточнять информацию. Uh-huh. А куда поступает, например, абонент звонит, объясняет свою причину, будь то днем, ночью. Если данный вопрос требует выезда, сотрудники колл-центра обращаются в определенный район электрических сетей, куда поступает заявка, эту заявку обрабатывают, да, если необходимо, уезжают на данный участок и на месте решают проблему.
5: Угу. Ну, у вас, в принципе, тоже такая ситуация, да, у нас, Олег Борович, да, на территории Бишкека?
8: Колл-центр, вот каждый абонент привязан к трансформаторной подстанции, да, по линиям. И вот колл-центр могут оперативно посмотреть, если вот мы плануем отключение, значит, мы заранее о них, вот у них есть информация, да, по компьютеру. То есть, если вы адрес говорите, это привязан, каждый абонент привязан вот к какому-то трансформатору, ну, по станцию. Если там в компьютере указать этот адрес, то это можно быстро выяснить, это плановое отключение или не плановое. Если не плановое, там не отражается в плановых отключениях, значит, у абонента есть, бывает абонента, вот в связи с перегрузом, да, умных счетчиков отключается, абонент по не знаю тоже звонит. Вот тогда вот специалисты колл-центра объясняют, вот сначала вы посмотрите свои приборы учета, и если вот в приборах учета параметры этот, то тогда уже выясняются остальные причины, да? То есть, если план отключения, то наши колл-центры могут моментально могут ответить.
5: Алмаз Алекберович, не могу не спросить, вот если продолжать разговор касательно установки умных счетчиков, да, я, конечно, понимаю, вот вы, когда, например, вот решаете, что вот, например, такому-то потребителю, такому-то абоненту нужно старый счетчик поменять на умный счетчик, да, вы как-то же его предупреждаете, если, например, семьи нет дома, да, дети учатся, родители, например, тоже с 9 до 6 на работе, то, соответственно, возникает вопрос, как быть в том случае, если, например, дома никого нет, а умный счетчик нужно и просто необходимо установить. В этом случае, вот какой вариант вы, скажем так, стараетесь принять во внимание?
8: Да, абонент предупреждается. Вот если вот частный сектор, да, замена частного сектора, вот за один день этот весь этот, будем говорить, фидер по 0,4, да, по техническому термину, невозможно заменить этот вот этот участок, да. Ну, абонентам, если абонента нет дома или по каким-то причинам не может там присутствовать, то на другой день до завершения, будем говорить, это фидера 0,4, этим абонентам ведутся переговоры, да, когда можно этот, можно и в удобное время меняются счетчики. Ну, вот уже большой опыт, вот, и как вы говорили, уже не первый год, уже более 10 лет это устанавливается, меняются абоненты, и у нас как-то у персонала вот таких вопросов не должно быть. Тем более вот по бишкекскому предприятию установлено 205 324 умных счетчиков. Ну, это, будем говорить, замена таких количества счетчиков, это имеется опыт у нашего персонала.
5: То есть здесь никаких
8: работа с абонентами, да,
5: не должно быть. Айбек, Алмаз Айбекович, вот Айбек Алмазович, касательно, скажем так, вот завершающего разговора, вот подытоживая наш сегодняшний разговор, какие главные задачи вот Чуйское предприятие электрических сетей ставит еще перед собой, ну, скажем так, вот в предстоящее для кого-то уже начало отопительного зимнего периода?
7: Да, самая основная глобальная задача нами всеми является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, всех потребителей всего Кыргызстана. Наши специалисты, инженера, рабочий персонал, можно сказать, 24/7 готовы обеспечить и максимально оперативно устранить выявленные аварии, замечания и максимально эффективно и быстро предоставить абоненту бесперебойное электроснабжение.
5: Алмаз Алекберович, но чего греха таить, энергетики страны работают, я, конечно, понимаю их, наверное, знаете, такую, может быть, сложную работу, особенно тогда, когда, например, на улице непогода, или вот, например, зима, холодно, но энергетики все делают для того, чтобы в наших домах, в наших квартирах был свет. Не секрет, энергетики страны вот за последние годы получили новую спецтехнику. Да? Скажите, пожалуйста, вот эта вот новая спецтехника, она на вашу работу каким-то образом повлияла?
8: Конечно.
5: То есть какое-то, может быть, облегчение, да, дает спецтехника новая? Может быть, я уж не знаю, вот эти все факторы, наверное, тоже сейчас можете озвучить?
8: Конечно, это влияет, очень большое влияние на продуктивность работы, да. Вот если старая техника, если она полдня работает, полдня ломается, то их обратно надо отремонтировать. Но новую технику, это производительность увеличился нам на много раз, да, будем говорить. Те же экскаваторы. Конечно, это будет влиять на
5: То есть производительность труда повышена.
8: Да, повышена, конечно.
5: Угу. Вам есть что сказать, Айбек Алмазович? Да, новая спецтехника. Да. Ведь тоже, наверное, Чуйское предприятие электрических сетей получало за последние годы.
7: В Чуйском предприятии электрических сетей числится более 380 единиц спецтехники.
5: Ну, это и старая, наверное,
7: и старая, и новая, да. И среди них получается новая спецтехника, она, конечно, дает большой, можно так сказать, эффект, так как у нас есть места горные в Чуйской области, места труднодоступные, трудноподъезжаемые. И в связи с тем, что нам купили новую технику, например, есть старые УАЗики, которые не могли проехать определенный километр.

0: В эфире Беринчи Радио. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер. И основные темы сегодня. Усилить экономическое сотрудничество, развивать электронную торговлю и расширять транспортную связанность региона. Президент Садыр Джапаров выступил на 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Ключевая мера по улучшению трафика и архитектурного облика столицы. Как строятся крупнейшие инфраструктурные объекты столицы. Новый Ошский рынок и Западный автовокзал. В формате открытой площадки на улице Айдарбекова, бывший бульвар Молодой гвардии, состоялось заседание экологического совета в открытом формате с участием мэра города Айбека Джунушалиева. Далее подробно. Президент Садыр Джапаров сегодня принял участие в работе 8-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской республики, проходящей в комплексе АВАЗА. Глава государства на заседании выступил с речью, обозначив ключевые направления дальнейшего практического взаимодействия стран региона. Подробности далее.
1: Особое внимание президент уделил промышленной кооперации, предложив правительствам стран определить конкретные взаимовыгодные проекты в сфере переработки сельхозпродукции, легкой промышленности, производства, строительства, строительных материалов и логистики с указанием участников, источников финансирования и сроков реализации. Отдельным направлением президент обозначил развитие электронной торговли. В качестве практического шага предложено создать единую электронную торговую площадку Центральной Азии и Азербайджана, которая позволит расширить доступ бизнеса и потребителей к региональной продукции и создать дополнительные возможности для ее продвижения. Как подчеркнул Садыр Джапаров, развитие электронной торговли должно сопровождаться формированием соответствующей логистической инфраструктуры, включая доставку, складирование, таможенное оформление и отслеживание товаров. Кыргызская сторона готова содействовать потенциал специалистов парка высоких технологий для реализации данной инициативы. Отмечая важность развития транспортных маршрутов, президент подчеркнул, что эффективность экономического сотрудничества напрямую зависит от надежной транспортной связанности региона, стоимости перевозок и предсказуемости транзитных условий. Особо Садыр Джапаров выделил строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая создаст дополнительные возможности для включения стран региона в международные транспортные и производственные связи. Нашим ориентиром должны стать измеримые результаты снижения стоимости доставки, времени в пути. При этом каждая страна должна иметь возможность полноценно участвовать в региональных транспортных проектах и получать от них экономическую отдачу, подчеркнул глава государства. Садыр Джапаров также отметил важность сохранения ледников и горных экосистем, с которыми неразрывно связано долгосрочное устойчивое развитие стран региона. Экономия природных ресурсов, их рациональное использование и применение инноваций в данной сфере необходимо для устойчивого развития будущих поколений. Также президент отметил ощутимые возможности для сближения народов, которые открывает общего туристического пространства.
2: Ввиду сложной международной геополитической обстановки, в том числе на Ближнем Востоке, особое значение приобретают вопросы обеспечения населения нефтепродуктами. В этой связи выражаю готовность кыргызской стороны к приобретению нефтепродуктов по рыночным ценам у стран региона, а также реализации совместных производств в данной сфере. Полагаем, что вопрос поставок нефти, нефтепродуктов и электроэнергии в страны Центральной Азии в приоритетном порядке отвечает интересам наших братских стран.
1: Отдельное внимание Садыр Джапаров уделил транспортной связанности региона. Он подчеркнул, что эффективность экономического сотрудничества зависит от стоимости перевозок, надежности маршрутов и предсказуемости транзитных условий. Также глава государства обозначил позицию Кыргызстана по другим вопросам.
2: Ощутимые возможности для сближения наших народов открывают формирование общего туристического пространства. Наши страны обладают взаимодополняющим туристическим потенциалом. Исторические города, горные и прикаспийские маршруты, богатое культурное наследие позволяют объединить усилия по продвижению Центральной Азии и Азербайджана как привлекательного направления для путешествий. Предлагаем развивать сотрудничество по принципу «одно путешествие, несколько стран», соединяя наши достопримечательности с совместными туристическими маршрутами. Выражаю надежду на дальнейшую поддержку инициативы Кыргызстана о введении единой туристической визы. Предлагаю поручить нашим внешнеполитическим ведомствам выработать конкретные механизмы по ее реализации.
1: По словам экономиста Толембека Абдырова, обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния народов региона очень важно.

0: В бюджет у нас достаточно хорошее поступление. И на социальную сторону, то школ построено, сколько детсадов построено, сколько стадионов отремонтировано, там дом культур и так далее. И это должно продолжаться. Дело в том, что государство, оно не только должно беспокоиться о бизнесе, а социальную сторону откладывать. Нет, и это тоже должно. И мы видим, что везде идет обновление, везде идут стройки. Вот государственные ипотечные кредитования. Больше 500 предприятий, как президент сказал, открыто. Это производственных предприятий.
1: В завершении президент Садыр Джапаров отметил, что Кыргызская республика готова и далее вносить деятельный вклад в укрепление добрососедства и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
2: Автомобильная дорога Барсколом-Бедель будет введена в эксплуатацию в 2028-2029 годах. Об этом президент Садыр Джапаров заявил в одном из интервью. Новая трасса станет третьим автомобильным маршрутом между Кыргызстаном и Китаем и позволит значительно сократить расстояние между странами. О значении проекта расскажет мой коллега.
3: Сегодня автомобильное сообщение между Кыргызстаном и Китаем осуществляется через два пункта пропуска – Торугард и Иркиштам. Строительство дороги Барсколом-Бедель должно открыть еще один маршрут в сторону Китая. По словам президента Садыра Джапарова, после завершения строительства путь в одну сторону сократится почти на 650 километров. В обоих направлениях экономия составит около 1300 километров. Строительство дороги началось в августе 2025 года. Тогда президент Садыр Джапаров дал старт реализации проекта в Иссык-Кульской области. Новая магистраль сократит расстояние от китайского города Аксу до Кыргызстана на 500 километров в одну сторону, что позволит экономить до 12 часов времени грузоперевозчикам. В обе стороны это более 1000 километров и до 24 часов в пути. В ближайшее время также начнется строительство пункта пропуска Бедель. Это увеличит объемы торговли между Кыргызстаном и Китаем, создаст новые возможности и укрепит доверие между нашими странами. Проект реализуется за счет средств государственного бюджета Кыргызстана. По словам главы государства, расходы будут выплачиваться ежегодно и полностью покрыты в течение 5 лет. Основным подрядчиком выступает китайская компания China Road and Bridge Corporation. Насколько появление нового маршрута может изменить транспортные возможности Кыргызстана и его связи с Китаем, рассказала политолог Асель Омуракунова.
4: Если говорить о дороге Барсколом-Бедель, то главное преимущество здесь – это сокращение расстояния. По оценке Минтранса, путь из Бишкека в суарский китайский город Аксу станет на 437 километров короче, чем через Торугард. Что это означает? Это означает сокращение времени на дорогу и на перевозку, ниже расходы. Кроме этого, это новое направление позволит перераспределять грузопотоки. Это поможет снизить нагрузку на Торугард и Иркиштам. При затруднениях на одном маршруте появится дополнительный маршрут доставки. Кроме этого, эта автодорога, она поможет укрепить позиции Кыргызстана в региональной торговле. Например, перевозчики выбирают маршруты по стоимости, по скорости, по ее надежности. И если перевозить грузы через нашу страну станет быстрее, выгоднее, то и растет заинтересованность соседей в сотрудничестве с нами. Таким образом, дорога становится инструментом внешнеполитической связи. Для Иссык-Кульской области тоже открываются перспективы в сельском хозяйстве, в животноводстве и в туризме, потому что более короткий путь облегчает доставку местной продукции на китайский рынок. Особенно важно для скоропортящихся товаров, улучшается доступность региона для туристов.
3: Эксперты отмечают, что значение дороги выходит за рамки сокращения расстояния. Новый маршрут может иметь значение для грузовых перевозок, торговли и экономических связей, а также повысить транспортную доступность Иссык-Кульского региона. О перспективах проекта и его возможном влиянии на экономические связи Кыргызстана с Китаем говорит эксперт по экономическим вопросам Денис Бердаков.
5: Стратегическая трасса Барсколом-Бедель. Что в ней такого важного? Первое – это сокращение пути для грузового транспорта. То есть это в среднем минус 500 километров, минус 12 часов экономия на транспорте, экономия на издержках, экономия на топливе. Второе. Строительство этой трассы – это мощнейший стимул развитию туризма именно южного берега Кыргызстана. Причем, так как там строятся два огромных туннеля, это позволит наладить поток туристов круглогодично. Из Китая, из Вьетнама, из Малайзии, из Европы, которые ездят там транзитными путями. То есть это, по сути, вклад в развитие огромного региона всего южного берега Иссык-Куля, причем уже на уровне 4-5 звезд. Третье, не менее важное, это то, что новая дорога выходит вокруг Аксу китайские. Казалось бы, ну, мы и так у нас имеем два выхода на Китай. Но этот округ славен тем, что при 3-миллионном населении имеет огромную промышленную базу. Там добываются в том числе нефть, и идет нефтепереработка. Это нам критически важно для обеспечения, например, альтернативными поставками ГСМ. Это прямой выход на наши собственные горные пастбища, которые многие десятилетия, в том числе и месторождения, кстати, ценных металлов, которые многие десятилетия не осваивались, туда просто не было хорошей дороги. А по факту посмотреть, там пол Швейцарии поместится в той горной области, которая находится между, ну, то есть Кульской областью на стыке с Нарынской. Соответственно, ее освоение, благодаря этой новой трассе, даст огромное развитие как Нарынской, так и Кульской области с точки зрения промышленности, добычи, развития сельского хозяйства.
3: После завершения строительства Барсконбедель станет третьим автомобильным маршрутом между Кыргызстаном и Китаем. Ожидается, что новая дорога позволит сократить время и расстояние перевозок и создаст дополнительные возможности для развития торговли и транспортного сообщения. Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2028-2029 годах. Канат Султакеев, Биринчи радио.
2: Иссык-Кульская область становится не только туристическим регионом, но и центром проведения крупных международных мероприятий. Глава Кабмина отмечал, что в настоящее время работы по обновлению объездной дороги вокруг Иссык-Куля ведутся поэтапно. Участок дороги от села Көрүмдү до села Балбай-Баатыр уже завершен, а в ближайшее время начнется строительство участка от Балбай-Баатыра до города Каракол. Продолжение темы далее.
1: Водители, проезжающие по отремонтированному участку дороги, делятся впечатлениями от дороги.
6: Вообще офигенно. Границу так быстро я никогда не переходил. За 5 минут границу перешли. Дорога идеальная. Офигенно. Вот с границы самой до Иссык-Куля вот такая вот дорога. Посмотрите, правда, лобовое у нас немножко в мошках. Вот. Вот она, наша жемчужина. По расстоянию примерно так же, но в чем плюс? То, что вот это вот расстояние на Иссык-Куле, где 40-60, ну, либо сейчас не сезон, либо что, вот, гаишников вообще нет. И камеры мало вообще. То есть, вот это вот расстояние, оно сильно выматывает, когда через Бишкек едешь. Но самый главный плюс ехать через Кигене – это, конечно же, природа.
1: Работы по обновлению и реконструкции кольцевой автомобильной дороги вокруг Иссык-Куля ведутся поэтапно. По информации директора департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникации Улана Султанова,
7: Гөлдү негизи айланма жолу 440 чамалы жолу түзөт, ошонун дээрлик түндүк жагын ала турган болсо 184 чамалы.
1: В настоящее время строительные работы активно ведутся на северном и южном берегах озера. Основное направление на северном берегу – дорога Корум до Балбай-Батыр Каракол. Здесь также проводятся работы по расширению и реконструкции отдельных участков дороги. После завершения строительства оставшихся участков на северном и южном берегах планируется продолжить обновление автомобильных дорог по направлениям Каракол-Барскон и Барскон-Балыкчи.
3: В
1: свою очередь, как отметил глава Иссык-Кульской районной государственной администрации Жапарбек Усмонов, развитие дорожной инфраструктуры создает более благоприятные условия для приезда туристов. Работы по обновлению и реконструкции кольцевой автомобильной дороги вокруг Иссык-Куля ведутся поэтапно. Полностью завершить обновление дороги вокруг озера планируется в ближайшие 3 года. В настоящее время основные работы проводятся на северном и южном берегах Иссык-Куля. Южный участок автомобильной дороги Балыкчы-Бокомбаева-Каракол имеет протяженность 141 километр. На более чем 89% дороги уже уложен первый слой асфальта. Также рассматривается проект строительства железной дороги до города Чолпан-Ата. Новые объездные дороги в будущем позволят значительно сократить автомобильные заторы. Рамик Актанов, Биринчи радио.
2: Напомню, в эфире Беренче Радио итоговый выпуск новостей. На западной окраине Бишкека завершается строительство сразу нескольких крупных инфраструктурных объектов. Здесь возводятся новый западный автовокзал и Ошский рынок, а вместе с ними подъездные дороги и инженерные коммуникации. Как сегодня выглядят объекты и что уже сделано на сегодняшний день? Продолжение темы далее.
8: Новый западный автовокзал постепенно приобретает окончательный вид. Основные строительные работы в здании выполнены на 93-95%. Благоустройство и озеленение территории примерно на 96%. Сейчас здесь продолжаются оставшиеся строительные и инженерные работы. Автовокзал расположен на территории площадью 26 гектаров. Общая площадь трехэтажного здания около 30 тысяч квадратных метров. Комплекс состоит из 7 блоков. В здании предусмотрены эскалаторы и лифты для пассажиров. О том, каким будет новый автовокзал и какие возможности он даст пассажирам, рассказывает начальник строительного участка Султанбек Турунбаев.
9: Автовокзальный комплекс состоит из 7 блоков. Основное здание состоит из 5 блоков. 6 и 7 блок – это одноэтажные здания, примыкающие к основному зданию. Автовокзал состоит из 3 этажей. Первый блок у нас в основном мы там расположили гостиничный комплекс и столовую для обслуживающего персонала, для водителей, для технического персонала автовокзала. Мест 28 номеров. В каждом номере имеется мебель. В каждом номере имеется санузел и душевая комната. 7-й блок – это у нас перрон. Это где будут останавливаться автобусы, высаживать пассажиров, так и посадка-высадка будет осуществляться там. Одновременно будут стоять 44 автобуса. 22 по левую сторону, 22 по правую сторону.
8: Но новый автовокзал – лишь часть большого проекта. Рядом завершается строительство нового Ошского рынка. По последним данным, готовность объекта составляет около 90%. Общая площадь комплекса – 155 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено более 10 тысяч торговых мест. Новый рынок должен заменить действующий Ошский базар и перенести значительную часть торговой активности за пределы центра столицы. При этом работу комплекса планируют организовывать в цифровом формате с электронной системой учета торговых мест и оплаты. Какие работы остаются сегодня и когда объект сможет принять первых торговцев, рассказывает начальник строительного участка нового Ошского рынка Талант Керимкулов.
10: В отличие от старых рынков, здесь созданы все условия для торговцев, также для посетителей рынка. Здесь предусмотрены лифты, эскалаторы, пожарная безопасность, отопление. То есть не как в старых рынках. Как вы знаете, в старых рынках у нас не было никаких условий. А здесь у нас и зимой, и летом как бы тепло, летом прохладно будет.
8: Чтобы два крупных объекта могли полноценно работать, необходима соответствующая транспортная и инженерная инфраструктура. К новому рынку и автовокзалу строятся подъездные дороги. Основной участок протяженностью 5 километров 800 метров должен соединить улицу Профсоюзную с Северной объездной дорогой. Кроме того, предусмотрены два дополнительных подъезда непосредственно к новым объектам. Но потребуется не только дорожная инфраструктура. Растущему району нужны и новые энергетические мощности. В следующем году здесь планируют начать строительство высоковольтной подстанции напряжением 220 кВт. Об этом в эфире Беренче Радио сообщил заместитель главного инженера бишкекского предприятия электрических сетей Алмаз Кенесариев. Технические условия для строительства уже выданы. Сейчас готовится проектно-сметная документация.
11: Только строительство подстанции высоковольтных 110, 35, 220 кВт можно разгрузить этих потребителей, то есть сетей. Это без строительства таких подстанций это является технически невозможным, потому что по 10 кВт протянуть линии на дальние расстояния, это, во-первых, потери, во-вторых, это тоже финансовые тоже затраты большие. На следующем году, вот тоже, как вам всем известно, строится вот комплекс, будем Макджол говорить, нового Ошского рынка, автовокзала, там еще и машиностроительные несколько. И на этом районе тоже планируется строительство подстанции 220 кВт, НЭСКом выданы уже технические условия, сейчас готовится проектная документация, и на следующем году для электроснабжения в эту часть города будет построена подстанция. Только техническое это решение, это строительство вот высоковольтных подстанций. В связи с этим НЭСКом принято решение и строятся эти подстанции.
8: Таким образом, на западной окраине столицы формируется новый крупный транспортно-торговый узел. Здесь одновременно создаются автовокзал, современный рынок, подъездные дороги и новая энергетическая инфраструктура. Предполагается, что после запуска объектов часть транспортных и торговых потоков будет выведена из центральной части Бишкека. Теперь главная задача – завершить оставшиеся работы и подготовить новую инфраструктуру к полноценной эксплуатации.
2: В Чуйской области полным ходом идет сбор и переработка сахарной свеклы. Сегодня на сахарном заводе «Хошуй», расположенном в городе Шупоков Сокулукского района Чуйской области, состоялся пресс-тур, посвященный процессу приема и переработки урожая. В ходе мероприятия была представлена информация о текущем состоянии отрасли, условиях, созданных для фермеров, и значении сахарного производства для экономики региона. Продолжение темы далее. Участники мероприятия сначала ознакомились с ходом уборки сахарной свеклы непосредственно на полях и побеседовали с фермерами. Была озвучена информация об объеме урожая этого года, затратах на выращивание и вопросах реализации продукции. Сахарная свекла является основным сырьем для производства сахара. Процесс проходит несколько этапов – от выращивания до переработки на заводе и получения готовой продукции. В ходе пресс-тура обсуждались вопросы формирования цен на сахар, механизмы сотрудничества между фермерами и заводами, актуальные проблемы отрасли, а также меры по увеличению объемов производства сахарной свеклы. Специалисты подчеркнули, что выращивание этой культуры имеет стратегическое значение не только для сельского хозяйства страны, но и для экономики страны в целом. Это обусловлено тем, что в производственную цепочку вовлечено множество сторон, от самих аграриев до перерабатывающих предприятий, говорит заведующий центрального свеклопунктов в Сокулуке Ханыбек Тулюнгутов.
12: По приемке сахарной свеклы, по электронной очереди, особенно по электронной очереди, самая удобная вещь, ту, которую вот ввели 2 года назад. Сейчас мы работаем без очереди. У каждого фермера, у комбайнера есть квоты, коды. И по этим кодам машина заезжает. Эти же коды дублируются у нас здесь, и они заезжают. Вот у нас администратору дают коды, она раскидывает по фермерам, по комбайнам, и после этого они начинают грузить и завозить сюда свеклу. Без кодов машина сюда никак не может зайти. Мы начали работать с 1 октября, будем работать до последней свеклы, пока не завезут, пока работает завод. Площадь нашего каготного поля в районе 10 гектаров. Вместимость где-то около 110 тысяч тонн свеклы здесь мы укладываем. Вот такие вот кагаты, вот это вот называется кагат. В одном кагате в районе 4-4,5 тысяч тонн сахарной свеклы.
2: Также участники мероприятия остановились на проблемах, с которыми сталкиваются фермеры при выращивании сахарной свеклы. В частности, были подняты вопросы, касающиеся семян, удобрений, полива, горюче-смазочных материалов, использования техники и своевременной сдачи урожая. Для стабильного производства сахарной свеклы крайне важно наладить взаимодействие между фермерами и перерабатывающим предприятием. Ведь если аграрий может сбыть свою продукцию вовремя и на лояльных условиях, он будет заинтересован в расширении производства в следующем году. Вот какими мыслями поделился фермер Миркасым Алахиранов.
13: Посеяли и получили довольно-таки хороший урожай, 320 центнеров или 32 тонны с гектара при сахаристости около 20%. Вот после этого вот нашу эту зону решили направление свекловодства как бы закрепить. Да? Трудности какие? Трудности у нас подорожание горюче-смазочных материалов. Подорожание удобрений. Без удобрений хорошего урожая мы не получим. Подорожание услуг, подорожание техники. Ну, естественно, раз она подорожает, крестьянин, так как эта земля – это бизнес крестьянина, он получает, зарабатывает меньше, то есть он в дальнейшем меньше развивается. То есть он может уже меньше техники купить, меньше оборудования купить, современное имеется. Вот в этом плане трудности.
2: протесторе приняли участие руководители ГЛАЗ «Таракан», завода «Хошо» и открытого акционерного общества «КНДКан», а также фермеры и представители Министерства сельского хозяйства. Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы наглядно продемонстрировать процесс производства от выращивания сахарной свеклы до выпуска готового сахара, а также предоставить общественности подробную информацию о текущем состоянии отрасли. Член Совета директоров открытого акционерного общества «Кошой» Алмазбек Алтыбаев остановился на вопросе поддержки фермеров.
14: В первую очередь мы считаем, что фермерам очень важно при падающей цене на сахар, чтобы им оказали субсидии. Субсидии на сахарную свеклу, на дотации на ГСМ, дотации на удобрения, на средства химзащиты. Если государство в этом направлении начнет двигаться, это было бы замечательно. Потому что с точки зрения продовольственной безопасности необходимо, чтобы Кыргызстан выращивал собственную сахарную свеклу для того, чтобы как минимум 80% обеспечить себя самостоятельно сахаром. Иначе это считается непродовольственной безопасностью, недостижимой. Да? А для этого сахарная свекла должна быть посеяна в пределах от 20 до 25 тысяч гектар. В этом году было посеяно всего 10,6. Но хорошая погода и хорошие технологии, которые сейчас фермеры дают, она показывает, что средняя урожайность в этом году будет чуть больше 60 тонн с гектара. Это положительный момент. Того будет произведено порядка 660 тысяч тонн свеклы, что даст там порядка 80 тысяч тонн сахара. Да? Но это все равно не достижение 80%. И для того, чтобы завтра фермер посадил свеклу, снова сахарную свеклу, нужно сделать или поднять цену сахара до 80 сом или предоставлять субсидии для фермеров.
2: Итак, в Кыргызстане продолжают уборку сахарной свеклы. В 2026 году культуру посеяли на площади 11,8 тысячи гектаров. Об этом говорят данные Минсельводхоза. На сегодняшний день аграрии убрали 4,1 тысячу гектаров или 34,7% от общей площади посевов. В Минсельводхозе сообщают, что в прошлом году сахарную свеклу выращивали на 13,4 тысячах гектаров. С этой площади собрали 538,9 тысячи тонн урожая при средней урожайности 401,9 с гектара. Таким образом, в 2026 году площадь посевов сократили почти на 12% по сравнению с 2025 годом. При этом ведомстве отмечают, что благоприятные климатические условия и своевременные агротехнические мероприятия могут обеспечить более высокую урожайность. По предварительному прогнозу Минсельводхоза, в этом году средняя урожайность сахарной свеклы может достичь 600 центнеров с гектара, а общий объем урожая 700-710 тысяч тонн. Такой объем, по оценки ведомства, позволит обеспечить отечественные сахарные предприятия достаточным количеством сырья, повысить устойчивость внутреннего рынка и увеличить долю сахара отечественного производства. В 2025 году валовой сбор сахарной свеклы в Кыргызстане составил около 539 тысяч тонн, снизившись почти на 44% по сравнению с предыдущим годом. На снижение повлияли в том числе сокращение посевных площадей и более низкая урожайность. При этом в 2024 году в стране собрали рекордный урожай сахарной свеклы – около 1 миллиона тонн в Чуйской и Таласской областях. В Суклукском районе завтра, 9 октября, из-за проведения национальных спортивных игр возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог. Как сообщают в ГУВД Чуйской области, соревнования пройдут на ипподроме Солто в селе Белек в рамках мероприятий, посвященных столетию Чуйской области. Водители просят не оставлять автомобили на проезжей части и не создавать помех движению. Для участников и гостей организуют специальную парковку перед въездом в село Белек. Жителям и гостям района рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные ограничения и по возможности выбирать альтернативные дороги. В Бишкеке 10 октября в связи с праздничными мероприятиями, посвященными столетию Чуйской области, в районе площади Алато будут временно введены ограничения движения на отдельных улицах. Об этом сообщает Управление патрульной службы милиции. Ограничения будут введены на следующих участках. Проспект Чуй, бульвар Эркиндик, проспект Чуй, улица Панфилова, улица Панфилова Пушкина, улица Панфилова Абдумамунова, улица Фрунзе Орозбекова, улица Фрунзе Розакова и бульвар Эркиндик и улица Абдумамунова. Патрульная служба просит водителей заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами. В Бишкеке сегодня прошло открытое заседание экологического совета. В Бишкеке состоялось открытое заседание экологического совета с участием мэра столицы Айбека Джунушалиева. Встреча была посвящена вопросам озеленения города, благоустройства общественных пространств и дальнейшего развития зеленой инфраструктуры столицы. На открытом заседании экологического совета побывал Эрмек Актанов.
15: Житель Бишкека положительно оценил реконструкцию бульвара и отметил, что после проведенных работ территория заметно изменилась. По его словам, обновленное пространство стало более удобным и привлекательным для горожан.
16: Я очень рад, что этот бульвар реконструировали. Мы давно хотели видеть здесь ухоженное и современное общественное пространство. Раньше территория нуждалась в обновлении, а сейчас здесь стало намного приятнее гулять и проводить время. Особенно важно, что внимание уделяется озеленению и благоустройству. Я считаю, что такие места нужны Бишкеку. Горожанам необходимы пространства, где можно спокойно прогуляться, отдохнуть, встретиться с друзьями или просто провести время на свежем воздухе. Хорошо, что при реконструкции внимание уделяется не только внешнему виду, но и тому, чтобы территория была удобной для жителей. Надеюсь, что бульвар будут и дальше содержать в хорошем состоянии, следить за зелеными насаждениями и благоустройством.
15: Открытый формат заседания позволил участникам не только ознакомиться с уже выполненными работами, но и напрямую обсудить актуальные вопросы с руководством города и представителями муниципальных служб. Одной из основных площадок встречи стала улица И. Айдарбекова, ранее известная как «Бульвар Молодой Гвардии». Здесь участники ознакомились с результатами проведенной реконструкции территории. В рамках мероприятия состоялся обход бульвара, во время которого обсуждались вопросы благоустройства, озеленения и дальнейшего развития общественного пространства. Особое внимание было уделено сохранению и увеличению зеленых зон Бишкека. Участники встречи обсудили необходимость дальнейшего развития территорий, предназначенных для отдыха горожан, а также вопросы их благоустройства и содержания.
17: Меня зовут Роман Шнайдерман, я ландшафтный архитектор и председатель Центральноазиатской ассоциации питомниководов. Я здесь по приглашению мэрии Бишкека. Я знаю, что есть очень большие планы по озеленению, благоустройству города. И вы все, как жители, я думаю, что знаете, что эта проблема назрела. Я бы хотел поделиться тем опытом, который есть у нас в Казахстане. Я из Алматы. И мы включились в активное озеленение городов Казахстана буквально 2-3 года назад. И кто был в нашем городе, наверное, увидели, какие в наших городах, в Алмате и в Астане, как быстро эти города меняются. И я думаю, что Бишкек заслуживает прекрасного озеленения. Здесь отличные условия, здесь все растет прекрасно. И город должен быть зеленым, красивым. Хочу в рамках, я буду здесь презентовать казахстанский опыт. Растения у нас практически такие же растут, как и у вас. Озеленять города серьезно, это нужно, конечно, развивать свое декоративное питомниководство. Хотели бы, чтобы вы, может быть, совершали меньше тех ошибок, которые совершали мы, и при этом использовали те лучшие наработки, которые получились у нас.
15: Озеленение остается одним из важных направлений развития столицы. Такой формат позволяет обсуждать городские проекты непосредственно на месте их реализации и учитывать мнение горожан при дальнейшем благоустройстве территорий. Представители мэрии также рассказали о подходах к развитию общественных пространств и экологической инфраструктуры столицы. В центре внимания были вопросы создания комфортной городской среды, сохранения существующих зеленых насаждений и дальнейшего благоустройства территорий, говорит мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
18: Во время проведения ремонтных работ было очень много хейта, да, в социальных сетях писали, что на этом бульвар, история бульвара закончилась, что все, на этом никакой перспективы бульвара нет, все высохло, все сломано, все настолько плачевно и так далее. Но мы сегодня показали вам обновленный бульвар. Обновленный бульвар, локации, для чего, с какой целью. Я хотел бы отметить, что большая часть реализованных моментов, они были выработаны именно на экосовете. И мы хотели показать вам воочию как реализуется решение экосовета, куда мы двигаемся, куда мы хотим двигаться. Но в рамках обхода я вижу, что до сих пор остались вопросы, до сих пор есть требования, все равно это не нравится. Ну, я думаю, в любом случае мы с вами встречаемся сегодня, готовы выслушать все замечания, предложения.
15: Проведение заседания непосредственно на территории реконструированного бульвара позволило участникам на месте оценить выполненные работы и обсудить перспективы дальнейшего развития этой части города. Участие горожан в обсуждении экологических вопросов дает возможность формировать предложения по развитию зеленых пространств с учетом потребностей населения.
2: И сейчас информация о погоде на завтра, 9 октября. Ночью по республике без осадков, днем местами в Волжской, Джалабадской, Баткенской и Сокольско-Нарынской областях, в горных районах Чуйской области дожди, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4-9, днем местами в Высокольско-Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 4-9, днем плюс 17-22, в Таласской долине ночью плюс 3,8, днем плюс 15-20. В зоне земледелия Баткенской области ночью плюс 8-13, днем плюс 19-24. В долинной зоне Ошской Джалабадской области ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. На Исыкуле ночью плюс 3-8, днем плюс 14-19. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 2-7, днем плюс 15-20. В горах ночью минус 3-8, днем до плюс 3. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7-9. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 21. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, на связи.
19: Ю-23 дүйнө чемпионатын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
15: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
20: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате-самовыдвиженце, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий. Анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9. Предвыборную программу на двух языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий. Анкета кандидата с биографией, форма номер 9. Предвыборная программа на двух языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.
21: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Alam sıygan Aykül Bayan.
4: Aykül Bayan.
0: Kıyırga tanılgan Kırgız Geremeti.
4: Kırgız Geremeti.
0: Ubuluğun ubun kayrı. Tağdır güzgüsü bolğun tiyatr. Dildiregen poeziya. Opera, balet, sürat, muzika, grafika. Kalk kazınasın uyutup, ulu tungusun karmağan madaniyat ökülderi. Önör düğünesindegü jağı ısımdar. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөмсөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, анын алып баруучусу студияда мен Сайра Батыркулова. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада түрк акын жазуучулары Үлбек Гүлжүк менен Кадыр Кырдок кыргыз жазмакерлери менен жолугушту. Бул иш чаранын жүрүшүндө эки элдин адабий чөйрөсү, чыгармалардын которулушу, кыргыз түрк адабиятынын окшоштугу жана айырмасы тууралуу сөз болду. Кыргыз түрк адабий байланыштары тарыхый, маданий жана руханий жакындыктын маанилүү багыттарынын бири. Эки элдин адабиятынын өз ара байланышы жалпы түрк дүйнөсүнүн адабий мурасын таанып билүүгө, чыгармачылык тажрыйба алмашууга жана улуттук маданияттарды жакындаштырууга өөлгө түзүп келет. Дал ушул максатты көздөп келген түрк жазуучусу жана журналисти Үлбек Гүлжүк менен акын жазуучу жана коомдук ишмер Кадыр Кырдок учурда Кыргызстанда. Биз бүгүн ушул эки элдин адабий байланышы тууралуу маек жүргүзөлү деп студиябызга конокторду чакырганбыз. Тааныштыралы, жогоруда белгилеп өткөндөй эле бул түрк жазуучусу жана журналисти Үлбек Гүлжүк жана акын жазуучу коомдук ишмер Түркиянын улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын башчысы Кадыр Кырдок. Ошондой эле Бишкек мамлекеттик университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты, акын жазуучу жана котормочу Рахат Таштемирова эжебиз дагы бүгүн биздин студияда. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында биз ушул эки элдин адабияты, кызматташтыгы, байланышы боюнча кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студияга куш келиптирсиздер.
22: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
23: Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz.
2: Bir cumadan beri ушул адабий байланыш кызуу жүрүп атат. Мына кечээ күнү баарыбыз билгендей ушул Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада түрк акын жазуучулары менен кыргыз чыгармачылыгы чөйрөдөгү инсандар жолугушту да. Анан мен дароо эле кепти ушундан баштагым келип атат. Кечээки жолугушуу кандай өттү? Купулуңуздарга толдубу?
24: Ушул Түркиядан келген ардактуу конокторубуз, акын жазуучулар Кадыр Кырдок, Үлбия Көжүк, бул инсандар менен биз, мен өзүм жеке булар мурда да келди, ошондо Манас университетинде иштейт элем. Ошондо таанышып калганбыз, таанышып сүйлөшүп отуруп, ушул кыргыз менен түрктөрдү дагы жакындата турган негизги көпүрө адабият деп, анан көркөм адабият, бул көркөм адабияттын үстүнө биз алектенип аткандан кийин ушуга колдон келген кызматыбызды көрсөтсөк, эки элдин достугу үчүн деп максат койгонбуз. Ошол себептен биздин алдыбызда ошол кыргыз чыгармаларды түздөн түз түрк тилине, түрк тилиндеги чыгармаларды түздөн түз жана ара чет тил же орус тилине которулган чыгарма катарын эмес, түздөн түз кыргыз тилине которолу деп сүйлөштүк. Андан ары дагы ушул бизде адабий байланыштар, маданий байланыштар тез тез болуп турса, эл да бирин бири жакшы таанып, достук да күчөйт болуш керек деген ойлорубуз бар. Ошол максат менен азыр бул жолу булар келишти. Азыр аябай жакшы мындай пландарыбызда ошо кечээ деле телерадиодо, анан Алкусмана улуттук китепканада чыгармачыл инсандар менен жолугушуу болду. Аябай кызыктуу болду жолугушубуз. Алардын да ушундай бир ичинде жан дүйнөсүндө билгиси келген суроолору бар экен. Алар суроолорун жаадырып беришти, конокторубуз жооп беришти дегендей кызыктуу эле. Булардан сурасам, булар да биз үчүн абдан сонун болду деп айтышты. Азыр өздөрү да айтышат албетте кезек келгенде. Анан мындан ары дагы биз эми ошол жана Бишкек мамлекеттик университеттен өзүндө ошо кыргыз филологиясы факультетинде да бир даярдалган иш чарабыз бар. Кудай буйруса бүгүн саат 2:00 болот. Анан эме ишемби күнү дагы бир ушул акын жазуучуларыбыз менен жолугушууну даярдап атат дагы бир жерде, ушул адабий маданий борборудо да. Ошого барабыз.
3: Эми конокторубуздун пикирин сурайлы. Кыргызстанга бул экинчи жолу келиши турбай өздөрүн айтымында. Анан биринчи келгенде абдан катуу таасирленип, анын негизинде Манас тууралуу китеп жаздым деп айтып бергендерин кечээ уктук. Анан бул жолку келишибиз башка бир максат эле деп айтты да. Анан ошол максат эмне эле? Бул жолугушуудан кандай бир эргүүлөрдү алып атат? Жолугушуулар Кыргызстанга болгон сапар жемиштүү эле болуп атабы?
4: Merhabalar, Türkiye Antalya'dan selam, sevgiler getirdik. Biraz önce de söylediğiniz gibi biz bir buçuk sene önce Kırgızistan'a gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz. Tabii geldiğimiz zaman bütün müzeleri gezdik. Cengiz Aytmatov Müzesi'ni gezdik. Alarça'ya gittik. Tarihi müzesi vardı. Şehir merkezindeki bütün müzelere gittik. Tabii ki çok etkilendik geçen sene geldiğimizde, ilk geldiğimizde müthiş bir doğayla karşılaştık. Tarih bizi çok etkiledi. Tarihi müzeler çok etkiledi. Daha sonrasında döndük ama izlenimimizleri yazdık. Özellikle Alarça'da müthiş bir ilham geldi orada. Hemen hemen geldiğimiz herkese de o ilham geldi, ilham kaynağı geldi. Benim Tanrı Dağları'yla ilgili bir roman çalışmam var. Bu sene inşallah bitireceğim.
24: Айтканыбыздай эле өткөн жылы да келгенбиз. Бирок ошол өткөн жылы келгенде биз алгачкы ирет ушу Бишкекти көрдүк, Аларчага бардык. Кыргыз музейлерин, Кыргызстандагы музейлерди көрдүк. Ошон үчүн Айтматовдун үй музейине жолуктук. Ушул ошондой жерлерди көрүп, биз абдан толкундандык. Бизге өтө чоң таасир берди дейм. Айрыкча Аларчага барганда мага өзүнчө эле илхам, эргүү келип, жазгым келип, өзүнө негизи ушул Ала Тоо жөнүндө Таңры Дагылар дейт бул түркчеде. Теңир Тоо дегенде биз бирле Тянь Шань тоолорун ойлонобуз, а булар бүтүн Кыргызстандын тоолорун Таңры Дагылары деп коет. Ошол Ала Тоо жөнүндө азырда бир чыгарма жазып жатканмын. Буйрса бүтүп калам бул жылы.
5: Түркия Кахраманмараштан келиорум. Kırgızistan halkına sevgimi, saygımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Ben öğretmenim. Öğrencilik hayatım boyunca çok tarihi okudum. Öğrencilerime de tarih anlattım. Ve buraları her zaman merak ettim. Merak ettiğim için buralara geldim. Çünkü Türk dünyası bizim eski vatanımız. Ana vatanımız. Bu sebeple görmek istiyordum. Geçtiğimiz yıl geldiğimde çok etkilendim. Sanki kendi evime gelmişim. Kendi akrabalarımı, uzun yıllar hasret kaldığım akrabalarımı kucakladığımı hissettim. İnsanlar bizi gördüğünde sevgi gösteriyordu, sarılıyordu. Türkiye'den mi geldiniz diye bizimle muhabbet ediyordu. Ben yani Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. 20'den fazla ülke gezdim. İlk ziyaretim 2017'de Azerbaycan'dı, Türk dünyasında. Azerbaycan sokaklarında Bakü'de şöyle düşündüm, ağladım. Ben neden Avrupa'yı gezdim, daha önce de buraya gelmedim. Ben kendi akrabalarıma, kendi kandaşlarıma niye gelmedim diye. O gün bugündür sadece Türk dünyasını, ülkelerini geziyorum. Türk dünyasıyla iletişim kurmaya çalışıyorum. Kendim yazarım, aynı zamanda bir derneğin başkanı olduğum için Türk dünyasıyla şöyle düşünüyorum. Her zaman da böyle düşündüm. Devletlerin arasında siyasi ya da ideolojik fikir çatışmaları olabilir. Bilemiyoruz. Zaman değil mi? Her şey olabilir. Fakat aramızda kurduğumuz sanat köprüleri, edebiyat ve şiir köprüleri sonsuza kadar devam eder halklar arasında. Ve biz uzun yıllar, onlarca yıldır ayrıyız. Artık kucaklaşma zamanı geldi. Biz artık kucaklaşacağız.
24: Biraz ötken yıl şu Kırgızistan'a geldik. Gelgen mezgilde ben bir başka bir yere gelmeyle özümdün yerimde jürgende sezdim. Özümdü özüm. Anken men Kırgız bordoştorum kucağını açıp süyümünü tosup alıştı. Men oşo abdan kuandım. Ошондой эле менин дагы бир оюмду бурган нерсе бул болду. Албетте мен көп жерлерди кыдырдым. Бир мезгил бир Азербайжанга баруу мүмкүнчүлүгү түшүп болуп калды. Ошондо мен биринчи жолу ойгонгондой болуп Азербайжанга барып эмне үчүн Европаны, андан көрө мурунку өзүмдүн кандаштарымды, өзүмдүн туугандарымды ошо тууган мамлекеттерди кыдырсам болбойт беле. Мындан аркы максатым ушуларды үйрөнүү, ушуларды көрүү деген насыма максат кылып койгонмун. Себеби дегенде мен жүрөгүмдө ошол чындап биздин тууган өлкөлөрдү көрүү, аларды таануу Аябагандай негизги максатым жана кызыгуум да болуп калды. Андан дагы айтайын деген, мен өзүм мугалиммин. Ошол себептен мен мугалим болуп окуучуларга тарыхты түшүндүрөм. Тарыхты түшүндүрүп, окуучуларга тарыхты түшүндүрүп атып өзүм да окуйм. Ошол себептен Мурдали менен Кыргызстан жөнүндө, булар жөнүндө тааныштыгым бар болчу, түшүндүрөт болчу, бирок көзүмдөн көргөн дагы башкачараак. Башкачараак экен чындыгында. Ошол эле мезгилде мен астыма ушул нерсени койдум. Мен өзүм ошол жанагы улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын жетектөө менен бирге эле мен жазуучумун, чындыгында акынмын. Мен жүрөгүмө таасир эткен нерселер менен жазышым керек. Ойлойм, мындан ардагы ошол көргөн билген нерселер жөнүндө буга чейин жазып келдим. Кыргызстандан баргандан кейин мындан ардагы ушул нерсени улантабыз го деп ойлойм.
3: Түрк улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын негизги милдеттери кайсылар, максаттары кайсылар? Анткени бизде Кыргызстанда жазуучулар союзу бар, бирок аял жазуучулардын ассоциациясы жок да. Бул кандай максат, кандай милдеттерди аткарат?
24: Кадын язарлары дернегинин башканысыныз. Онун программы, планы, максаты не?
5: Evet, Kadın Yazarlar Derneği'ni kurma amacım. Kendim kurdum ben bu derneği zaten. Türkiye'de sadece bir tane Kadın Yazarlar Derneği var. O da Ulusal Kadın Yazarlar Derneği. Sebebi şu: dünyanın her yerinde kadın mutlaka ve mutlaka ikinci sınıf ya da ikinci şey olarak görünüyor. Burayı şöyle izah edeyim. Kadın her zaman zorluklarla karşılaşıyor. Erkekler bir işi çok kolay yapmasına rağmen kadın bir işi iki kere çaba gösteriyor. Ve dolayısıyla özellikle sanatın içindeki kadın her zaman geride duruyor. Sanatını göstermekten çekiniyor. Şiir yazıyor mesela, aşk şiiri yazıyor. Kadına diyorlar ki sen kime yazdın? Ama erkeğe diyorlar ki helal olsun, ne güzel aşk şiiri yazmışsın. Oysa kadın yazdığı şeyleri bu sebeple saklıyor. Saklamak zorunda kalıyor. Yani edebiyattan konuşuyorum ben şimdi, kendi alanım olduğu için. Yazdıklarını mahalle baskısından, aile baskısından, kocasının baskısından, çevrenin baskısından saklıyor. Ortaya çıkaramıyor. Ben de yeteneği olan, sanatın içinde olmak isteyen kadınlara cesaret vermek istedim. Siz de sanatın içerisinde var olmalısınız. Gelmelisiniz. Erkekler sanatın içinde yeteri kadar var zaten. Biz dernek kurulduktan sonra cesaretsiz olan kadınlar da edebiyatın içinde cesaretleriyle kendini göstermeye başladı. Çoğalmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kadın ruhu daha yumuşaktır, daha duygusaldır, daha romantiktir. Sanatta daha güzel eserler çıkarabilir. Amaç buydu. Yani tarihe de baktığınızda hep erkekler astrolojide, matematikte, felsefede, sanatta, tarih kitaplarında hep erkeklerin ismi var değil mi? Hiç kadın ismi gördünüz mü? İşte bastırıldığı için göremediniz. Ben feminist değilim. Sadece kadınlara fırsat verilmesi taraftarıyım.
24: Çındığında ile şol asasasyonu açıda bu öz bürü öyle Türkiye'de dile ayal cazucuların asasasyası de. Cazudağın ilgisi maksatım bu ayal cönünde özünür bilesinler. Ayal kaysıl düğünede olsun. Meyil kaysıl cerde ol olsun. Batışta olsa dile ayal bari ikinci katarda turgandayız izletti. Sevdiğin ayalın cüğü erkek işteyin degen işini оңойлой жасайын деген жасайт. Бирок аял албетте анын иштеген иши көп. Анткени ал биринчи кезекте жубай, анан эне, дагы эгер иштеген болсо ал жумушун аткарыш керек. Анан качан жазыш керек деген бул маселе. Экинчи маселе аялдарга карата дайыма айрыкча чыгармачылык аялдарга кандайдыр билинип билинбеген бир тоскоолдук бар. Анткени аялдар бир сүйүү махабатырларын жазса дагы, ал эми жөн эле жазып койсо да аны териштириштери мүмкүн. Бул ырды кимге арнадың, кандай чыктың? Ал эми эркектер ушундай сүйүүрларын жазса, ой азамат, сен бул өтө жакшы жазыптың деген мындай бирдей көз карашта карабаган көрүнүштөр бар да. Ошондой эле мындай тарыхты деле карап көрсөк, карасаңар баардык жерде мейли астрономияны алалы, мейли философияны алалы, кайсы билимдерди алалы, баардыгын карап көргөндө жада калса ушул чыгармачылык жакта дагы, адабият жагында дагы көбүнчө эркектердин аттарын угабыз да. Анан аялдар, бул аялдар жаза албайт, буларда мындай нерсе жок деген түшүнүк эмес да. Болгон алар дайыма тартынат. Көп тоскоолдуктардан өздөрүн аткатартат деп ойлоп, көп аялдын дүйнө сөзү назик келет, дүйнөнү башкачага колдойт, жүрөктөрү жумшак, көбүнчө романтик болушат. Алардан жазам десе сонун чыгармалар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн көптөгөн чыга албай жүргөн аялдарга дагы бир мындай бир колдоо болсун деген максатта, ошолорго да бир кайрат күч берсин деген максаты ушуну уюштурганбыз. Чындыгында чын эле ошондой болот экен. Биз жолугабыз, бөлүшөбүз, бири бирибиздин чыгармабызды чыкканга жардам беребиз. Бул аябай эле жакшы болот экен. Эгер мындай практика эми бизде болсо да жакшы болот. Чындап келгенде баягы сурооңду бизде жокко деп койгон суроодо мен айтпай койдум. Чын эле жазуучуда бизде деле ошондой ушул нерсе бизде деле бар. Кадыря ханым айтып атпайбы, мен феминист эмесмин, а бирок ошол эле учурда мен аялдардын мындай аял заты дагы өзүнүн ичиндеги нерсесин, талантын, күчүн бул жашоодо пайдаланып бере алсын элге деген максатты айткысы келип жатат да.
3: Кадыря айымдын мына Жомок шаарындагы Сырдуу махабат, Жаңыдан баштоо деген аңгемелер жыйнагы, ырлар, роман болуп атпайбы, анан сурайын дегеним, ошол ассоциацияда канча аял бар? Кадыря айым өзү ошол аялдардын тагдырын, аялдардын жашоосуна байланышкан ырларды жазат экен. Коом кандай кабыл алат?
5: Эмет. Дарнея ilk başladığımızda bir 10 kişi falandık, 10 kişi. Şimdi 70 ile 100 arası, Türkiye çapında da var. 70 ile 100 arası. Hem fahri üyelerimiz hem kayıtlı üyelerimiz. Derneği kurmamızın amacı zaten kadınlara cesaret vermekti. Biz dernek faaliyetleri, çalışmaları yaptıktan sonra gizli yazan, kendini saklayan kadınlar da bizim yanımıza gelip ben de yazıyorum diye kitaplarını, yazdıklarını çıkarmaya başladılar. Bu bizim için büyük bir gurur. Şimdi Kahramanmaraş dünyada 62 tane UNESCO şehri vardı. UNESCO edebiyat şehri vardı. Burayı kesebiliriz. Dünyada 62 tane UNESCO edebiyat şehri vardı. Geçtiğimiz yıl 63. olarak Kahramanmaraş UNESCO edebiyat şehri oldu. Türkiye'de bir tane edebiyat şehri var. UNESCO tarafından tescillenmiş. Bu da benim şehrim. Şimdi zaten çok fazla yazar ve şair çıkaran bir şehir Türkiye'de. Ama baktığınız zaman hep erkekler vardı. Hep erkekler ön plandaydı. Sonra biz bu derneği aktif ettikten sonra gizli köşede yazan kadınlar da geldi bizimle birlikte, kendilerini göstermeye başladı. Ve şu anda mesela biz şehirde payitaht belediye başkanı olsun, valisi olsun, vekiller olsun, hepsi tarafından saygı görmeye başladık. Neden? Çünkü biz de varız dedik. Ve onlar bizim varlığımızı alkışlayarak daha da yücelttiler. Siz bir şey talep etmezseniz kimse size hiçbir şey vermez.
24: Biz bu şu asosiasyonu uyuşturganda, can uyuşturganda baştaganda 10 dayla aylalık. Bugünkü günde Türkiye'nin her bir burçundan çoğulup 7300'ge yakın var. Jalan bulun burçta bekinip yazsam bulu bol koyu degenlerden bağırdık çıkıp yaza başladı. Negizi bizim maksatımız dağlarga güç kayrat bermegeli. Азыр биздин мен ошол мен жашаган шаар Кахраманмараш. Негизи көптөгөн жазуучуларды чыгарган шаар. Ошол себептен ЮНЕСКОдо өзү 62 шаар адабият шаары бар бүтүн дүйнө жүзү боюнча. 63-чү болуп Кахраманмараш кирди. Өткөн жылы ошол киргендигине байланыштуу жанагы Түркияда да жакшы кабыл алды. Бул да өзүнчө нерсе. А бирок биздин мынау ассоциация аялдар жазып, аял жазуучулардын, акындардын чыгармалары чыгып, муну эми жогору жактан да, борбор жактан дагы жөнөкөй эле адамдар эмес, баардыгы көрүп окуй баштады. Көрсө тоскоолдук кылбайт экен, алар кайра аларды колдоп, алкыштап, кол чагышып, бул жакшы иш болуп атат деп колдоо көрсөтүп жатышат да. Демек биз жөн эле унчукпай бурчта калбашыбыз керек экен. Аракет өзүбүздөн болуш керек экен деген ойдо.
3: Кульвия айым, сиз журналистсиз. Адабиятка качан аралашып калдыңыз? Анткени жазуучу аял болуунун түйшүгү өзүнчө, журналист аял болуунун түйшүгү андан дагы көп. Анан экөө тең көп убакытты, мээнетти, эмгекти талап кылган жагдайда экөөнү кантип алып кетип атасыз?
4: Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında bence dünyanın en zoru, zor işi gazetecilik. Bizim dönemimizde çok yürürdük, çok haber araştırması yapardık. Böyle kolay haber yoktu bir 25 sene önce. Ciddi anlamda gazetecilik yapıyorduk. Haberin kaynağını araştırıyorduk. Fotoğrafları alıyorduk. Fotoğrafları biz çekiyorduk. Sayfanın nizam parçasını biz yapıyorduk. Karanlık odalar vardı. Hatırlıyor musunuz? Onları yapardık. Fotoğrafları çıkarırdık.
3: Evet.
4: İnternet yoktu. Başkente onları makinayla gönderirdik. Ya da kargoyla gönderirdik. Çünkü acil haberler yetişmek zorunda. Hem haber, hem araştırma, hem fotoğraf. Hepsini kendimiz yapıyorduk. Ve fotoğrafta da, haberde de bir sürü ödüllerim vardı. Şu anda Türkiye ve dünya genelinde habercilik azaldı. Biz bülten diyoruz. Bültencilik başladı diyoruz. Siz de nasıl bilmiyorum.
24: Bula gerek galiba.
4: Hazır. Gazetecilik, evet, uzun yıllar gazetecilik yapamadım. Çalışamadım, kendi mesleğimi yapamadım. Burada benim yazarlık hikayem başlıyor. Ben de kitap yazmaya başladım. Makale, köşe İstanbul'da yaşıyordum.